Я помашу тебе в смущении рукою, пообещая себе оставить наконец тебя в покое.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня повысится атмосферное давление. Местами небо прояснится, хотя локально, преимущественно в центральных регионах, временами ожидается небольшой моросящий дождь. Сохранится слабый ветер, температура воздуха до плюс 10, плюс 14 градусов. В Риге облачно, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 11 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

что север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты не снишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по любви, а остальное на чай.

где что север, что юг, что Люксембург, что Китай. Я ищу свою радость, и ты живи, не серчай. Мне что север, что юг, что Люксембург, что Китай. И все у нас по любви, а остальное нам.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

призмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня повысится атмосферное давление. Местами небо прояснится, хотя локально, преимущественно в центральных регионах, временами ожидается небольшой моросящий дождь. Сохранится слабый ветер, температура воздуха до плюс 10, плюс 14 градусов. В Риге облачно, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 11 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня повысится атмосферное давление. Местами небо прояснится, хотя локально, преимущественно в центральных регионах, временами ожидается небольшой моросящий дождь. Сохранится слабый ветер, температура воздуха до плюс 10, плюс 14 градусов. В Риге облачно, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 11 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио «Рокс». Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня повысится атмосферное давление. Местами небо прояснится, хотя локально, преимущественно в центральных регионах, временами ожидается небольшой моросящий дождь. Сохранится слабый ветер, температура воздуха до плюс 10, плюс 14 градусов. В Риге облачно, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 11 градусов.
0: Радио.

0: Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. К центральному отоплению в Риге уже подключено 48% клиентов «Рига Силтумс». Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: На этой неделе в Риге начался отопительный сезон, и сейчас к центральному отоплению подключены 48% клиентов «Рига Силтумс». Об этом представители предприятия сообщили в среду на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизии. Они также заявили, что в декабре в Риге следует ожидать роста тарифа на теплоэнергию. Сейчас тариф на теплоснабжение в Риге составляет 80 евро за мегаватт-час. Однако в связи с подорожанием энергоресурсов «Рига Силтумс» прогнозируют с декабря повышение тарифа на 20-30%. Предприятие пояснило, что с момента расчета действующего тарифа биржевая цена природного газа выросла примерно на 142%, с 33 до 80 евро за мегаватт-час, а цена биотоплива на 43%. Из общего объема теплоэнергии, поставляемой рижанам, меньшую часть, 31%, производит само «Рига Силтумс», а 69% закупает у других производителей, что также влияет на конечный тариф. Председатель правления «Рига Силтумс» Калвис Кальнинш пояснил, что предприятие своевременно провело закупки и приняло другие меры, чтобы рост тарифа не превышал 30%. Отопительный сезон в Риге начался в начале этой недели. Сейчас к центральному отоплению подключены 48% объектов «Рига Силтумс». Накопленная задолженность по счетам за отопление в Риге составляет 5 300 000 евро. Предприятие оценивает платежную дисциплину клиентов как стабильную. Доля оплаченных счетов достигла 97%. Чтобы в долгосрочной перспективе снизить зависимость от природного газа, «Рига Силтумс» планирует расширять использование биомассы и электрификацию теплоснабжения. Комментируя прогнозируемое «Рига Силтумс» повышение тарифа, в Министерстве климата и энергетики указали, что еще ждут оценки комиссии по регулированию общественных услуг. При этом представитель министерства Гуннарс Валдманис на заседании комиссии Сейма заявил, что в предстоящем отопительном сезоне проблем с физической доступностью энергоресурсов не прогнозируется.
2: Про погоду.
1: В ближайшие выходные и большую часть следующей недели в Латвии сохранится преимущественно сухая осенняя погода. Днем воздух будет прогреваться до плюс 9, плюс 15. Однако на востоке страны в ночные часы местами возможны заморозки. Более заметное похолодание прогнозируется ближе к концу октября. В ближайшие дни существенных осадков не ожидается. Кратковременные дожди во второй половине этой недели могут пройти лишь в отдельных районах, преимущественно в Курзаме. Ветер в основном останется слабым, на побережье временами усилится южный. Ночью станут заметно прохладнее. При ясном небе на востоке Латвии температура местами может опускаться до нуля минус 2 градусов, тогда как в остальных регионах преимущественно сохранится плюсовая температура. В отдельных районах также возможен туман. В начале следующей недели характер погоды существенно не изменится. На большей части территории страны осадков будет мало благодаря влиянию антициклона, хотя солнце периодически будут скрывать облака. Дневная температура останется примерно на нынешнем уровне. К концу месяца ситуация может измениться, согласно прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. В последней части октября в Латвии ожидается похолодание. Средняя температура воздуха может оказаться примерно на 2 градуса ниже климатической нормы. Это станет переменой после необычно теплого периода. На протяжении предыдущего месяца среднесуточная температура в Латвии ежедневно превышала климатическую норму. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Шизгару». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First». Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
5: А это лучшее время для провождения на частотах FM в районе Риги и окрестностей.
6: Ты такой спокойный. Я хотел сказать, ну что, не ждали? А потом сам бы себе ответил, да ждали, конечно, ждали.
5: Из темноты такой поговорил со всеми там и не вздрогнул никто при этом. 7 часов и 5 минут.
6: Доброе утро.

0: А я давно свыкся уже с мыслью о том, что лучше не надо.
1: Не согласен.
0: Чтобы никто не прилетал. Знаете, нам здесь хорошо, потому что прилетят, принесут только проблемы и, самое главное, вирусы.
1: Тут со своими-то такими же, как мы, не знаем, как разговаривать там. То туда качнет, то туда качнет. Смотрите, если иногородний гость соберется в Ригу, вот сегодня, 15 октября, говорит, что у вас там как-то как серенько, прохладненько? Он говорит, потерпи, смотри, вот какие у нас впереди там вехи будут, отечки, так сказать. Осенние каникулы через 2 дня начнутся, и в Риге станет значительно больше молодежи в любое время суток. Машина времени, в конце концов, золотой состав. Это будет у нас в воскресенье грядущее. Перейдем на зимнее время через 10 дней. Календарная зима тоже придет, не только время переходить через 46 дней. Ну и Новый год, в конце концов. Оставайтесь там, здесь, и, может быть, даже со снегом мы встретим через 77 дней.
0: Учитывая, что в 76-м году в этот день было уже минус 1,6 градусов, надо отметить, что 15 октября, скорее всего, это такая отсечка, после которой отрицательные все рекорды, они будут, конечно же, ниже нуля. Все, пришло время, что называется. Вообще, в это время мог и снег вот так вот уже выпасть. Но только не в 18-м году, потому что в 18-м году было плюс 17,2, это самая высокая температура в этот день.
1: Ну, у нас еще есть возможность рассказать, что всем вообще людям во всех точках земного шара сегодняшний день приготовил с точки зрения астрологии, потому что там совершенно другие цифры присутствуют.
0: Значит, до обеда. Если вы обедаете так достаточно
1: поздно. Если вы позволяете себе пообедать.
0: В 14.25 у нас до 14.25 пятый лунный день. Он сложный, что с воза упало, то пропало. И день, когда нельзя нарушать никакие правила, тем более рисковать идти на какие-то преступления, потому что любая акция будет раскрыта и наказана. Кстати, это касается не только воровства по карманам в гардеробе, это касается еще и, например...
1: Воровства глобального.
0: Нарушение правил дорожного движения. То есть вот повернул налево, где написано налево, поворачивать нельзя.
1: После 7.
0: И сразу мигалочка забыл. Покажите ваше удостоверение.
1: Но получается, что после 14.25 картинка поменяется.
0: Да, потому что после этого наступает шестой лунный день. Это день радости и страстей. Хорошая удача, но он для науки и исследовательской работы и всякого рода умственных, духовных занятий. Ну и здесь самое интересное, что рекомендуется работа с запахами, потому что энергия космоса, она проникает через верхние дыхательные пути, поэтому после обеда сегодня надо усиленно принюхиваться или для того, чтобы выявить кого-то, является источником, да. А просто-напросто, чтобы вобрать в себя энергию космоса.
1: И если источник, вы понимаете, связан со стоматологией у человека, вы ему так раз просто ориентирчик даете. Если что, Dental First, международная сеть стоматологических клиник, рижский филиал на улице Чака, 134. Там решение любой проблемы стоматологического характера. Хотите профессиональную гигиену полости рта? Это необходимо делать каждому человеку, тем более взрослому. Угу. Лечение кариеса и пломбирование зубов, лечение корневых каналов, удаление зубов любой сложности, прикусы могут исправить. И, конечно же, фишка Dental First, никто не может с ними соперничать, имплантация зубов.
0: В Dental First установка зубового имплантанта с коронкой обойдется всего 970 евро. И каждую среду, среда у нас, несмотря на то, что сегодня четверг, в общем, достаточно скорый день имплантации. Запишитесь и получите консультацию специалиста, индивидуальный план лечения и рентгенобследование бесплатно.
1: Время записываться пришло. dentalfirst.lv, телефон 20-646-777.
2: Партнер шоу «Шизгара» Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.

0: Что, любишь искать только по ночам? Ну, придется подождать какое-то время, когда стемнеет. У нас рассвести до этого сначала должно, а потом уже стемнеть. Ну, мы помним, что переход на зимнее время у нас предполагается через несколько дней. Мы это все уже рассказали. Давайте посмотрим, что в праздниках 10 октября присутствует. Ну, можно так какие-то поводы уцепиться.
1: Мне больше всего нравится Международный день сельских женщин. Ну, то есть это надо поздравить не всех женщин, как 8 марта там или в какой-нибудь международный день, другой международный день женщин, а вот только сельских. Сельская женщина, она отличается от городской женщины.
0: У нее платочек, это по многим там, значит, историческим картинам и кинокартинам. Вот помнишь, опять-таки, эту «Формулу любви», когда там герой этот Фарады, героини Захаровой, говорит, ну, селянка, приходи ночью на сеновал. А Абдулов говорит, так она не одна, она с кузнецом придет, там, говорит, а зачем нам кузнец? Ну, сельская женщина, она сразу там свастаться собираетесь, или как?
1: Да.
0: Хотя, с другой стороны, знаешь, нас в колхоз посылали, сейчас еще детей не везут в таком большом многообразии в автомобилях, ну, поэтому можно на взрослую тему поговорить. Мы приезжаем в колхоз перед первым курсом. Я могу смело сказать, там, наверное, сейчас не слышно, это Розыкновский район. Название не буду говорить. Вдруг кто-то оттуда приехал, сейчас в Рязани живет и вздрогнет после этого. И смотрим, как-то там вот много детей, причем, знаешь, возраст схожий, там, условно, от 8 до 14, они типа под разные фамилии, а похожи они как-то очень. И нам потом рассказали такую животрепещущую историю. Был там у них такой записной балагур, ну, дуэлянт, там, тракторист такой безбашенный совершенно, который вот по всему селу прошелся там, говорит, столько браков поразвалилось, но дети, похоже, все на него были.
1: Ну, а вот видишь, на самом деле, это, по крайней мере, одна черта, которая сельских женщин, в принципе, может отличать от городских. Ну, а еще, конечно же, есть вот эта вот хватка, выносливость, и я не сказал бы, что это покорность, но вот какая-то внутренняя уверенность, что даже если не будет урожая, корову все равно надо вставать и доить где-нибудь там в 3:30 утра, и никто за тебя это не сделает.
0: То есть не ноет этот человек. Вот. И причем в решении любых, даже не сельских, а бытовых нынешних городских вопросов. То есть помнишь, мы говорили, когда количество сельских жителей, ну и жительниц сместилось, больше стало людей жить в городе, а все равно корни куда там?
1: Корни в Китай. Знаешь, ну, почему? Потому что в 95-м году была конференция ООН в Китае, где они решили, что надо устроить вот такой специальный праздник сельских женщин. Думаю, неспроста, потому что в Китае тогда уже был миллиард человек, и большинство сельских женщин там было такое
0: больше, чем в других странах
1: мира. Пришлось уступить давлению.
0: Ну и, ну, спасибо тогда Китаю не только за современные прорывные технологии. Тут, кстати, знаешь, мы говорили там с другом одним, он с Японии недавно вернулся, и я как человек, который не был в Японии, ну, с уважением относится к культуре японской, и у нас по-прежнему у нас зависало вот такое идет, ну, рассказывай, там, наверное, сейчас там прорыв сумасшедший технологический, старичок. В Китае сейчас сумасшедший технологический прорыв, а вот в Японии 90-е годы, да, да что ты, говорит, вот сейчас вот, ну, такое вот технологическое, техническое, японское, что впереди планеты всей. И ты понимаешь, да, что автопром, ну, остатки так как бы на старых этих дрожжах еще присутствуют, при всем уважении к японскому автопрому, но, ну, китайцы сейчас молодцы.
1: Да, и говорят, в Японии без факса никуда просто.
0: Вот, без кого?
1: Без факса.
0: Ага.
1: Не надо мне прислать это имейлом, не надо там как-нибудь с телефона на телефон. Нет, пришлите мне нормальный факс,
0: вот,
1: винтажный, иначе мы не подпишем с вами этого договора.
0: Даже не винтажного. Вот. Не теряем корни, не теряем, называется, связи. Мы-то тут не случайные люди тоже. Мы не предлагаем вам писать нам письма, потому что в случае чего там вы же найдете способ общения с нами. Кстати, хотим напомнить, что в течение эфира нет-нет у кого-то из наших радиослушателей появляется возможность вдруг стать еще и, ну, богаче, скажем, на 2 пригласительных билета куда-нибудь, или там на гигиену полости рта не куда-нибудь, а к нашим партнерам Dental First. Поэтому с частоты 88.6 никуда не нужно спрыгивать.
2: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. В Dental First установка зубного импланта с коронкой обойдется всего 970 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Какая-то спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
5: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
4: Магний для нервов?
5: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
4: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
6: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансирование питания.
7: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
8: Spilgtai somu fenomens kārijārija.
9: Mielenkīntu napīna kolāda ja rata.
8: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar kārijā. 28. oktobrī Palladium.
0: Radio Rocks. 88,6 FM.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... иммунитет от осенней хандры.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First». Широкий спектр стоматологических услуг.
2: Да, и зубки потом такие. Есть что показать всем подряд. Как сразу вспоминаешь бременских музыкантов, улыбки вот эти вот бесконечные, и сразу вспоминаешь твое сравнение вчерашнее. Мы столетие появления Винни-Пуха отмечали, и как раз что ослик, который и А, по мнению Леши, это тот же самый ослик, который потом надел на себя клеша и стал одним из бременских музыкантов. И вот потом это «Е-е-е», только сейчас то, что отзвучало. О важных событиях, ну, не, может быть, тут не все не влезут, но то, что есть вспомнить, связано именно с 15 октября.
3: Думаю, 15 октября цифра более-менее ровная, потому что, ну, знаете, не там не 11, не 21, а вот 15 ровно серединка такая. Поэтому на этот день приходится много событий, все как бы подгадывали. В 1581 году в Париже в этот день состоялся первый, исторически первый замеченный балет. Екатерина Медичи представила своим гостям комичный балет королевы. Думаю, что это были обыкновенные, в общем, клоуны-акробаты, которые немного делали эти па так, что можно было, да, увидеть в них какую-то пластику.
2: Хорошая формулировка. Замеченный балет. Запомнили имя Екатерина, да? Следующее имя Григорий понадобится, потому что в 1582 году папа Григорий XIII, тут ну, счастливое число, мы же говорили, ввел григорианский календарь имени себя.
3: Ну и с тех пор каждая страна приняла решение о том, в какое время она перейдет на этот григорианский календарь. И, между прочим, вовсе не все сделали это одновременно. Некоторые тянули аж до 18 года.
2: И народ такой, ой, а вы что, еще не с нами, что ли? Ну вы вообще даете,
3: да. А представляешь, так было время. Вот так ты приезжаешь из Австрии в Венгрию, например, а у них...
2: С днем рождения хочешь дата, поздравить. Да. Ну все, чувачок, две недели надо было думать. Ладно, третье имя нам понадобится сейчас, имя Карл.
3: В 1666 году английский король Карл II впервые надел жилет.
2: Модник.
3: Введя новый мод. Обратите внимание, это был не какой-то там защитный жилет, надувной или как что-то.
2: Или желтый жилет.
3: Это был обыкновенный жилет. Нормальный жилет. Это просто был пинжак, что называется, без рукавов.
2: Причем, знаешь, как, ой, забыли пришить рукава. Ничего, сказал Карл. Пускай все думают, что так и надо. Значит, три имени запросто среди нашей радиоаудитории есть. Екатерина, за доброе утро всем, Катенька, Григорий, Карлис. Карл, привет и вам. А вот дальше имя, которое, ну, я не думаю, что такое распространенное среди всех наших радиослушателей. Вряд ли нас сейчас слушает какой-нибудь человек, которого зовут Жан-Франсуа.
3: А вы... если слушает, позвони нам, Жан-Франсуа. Все, позвони нам 63-107-107.
2: Докажи, что ты Жан-Франсуа, и мы тебе сразу там два билета даем куда-нибудь вот. Так, первый пилотируемый полет на воздушном шаре, вот он как раз Жан-Франсуа Пилар де Розье, с разъемом, значит, человек был.
3: А он не один был, он был со своим другом по фамилии Монгольфье, как имя которого нам не важно сейчас. И, как вы понимаете, как только звучит Монгольфье, сразу понятно, что это. Пилотируемый полет на воздушном шаре на Монгольфьере.
2: А что такое вот, почему понятно? Летали вдвоем, шар называется Монгольфьер, все про это знаем. А то, что это Жан-Франсуа творил, то, что он дернул вот, за те самые мешочки, которые нужно было бросать в нужный момент. Все, дошло.
3: Ну.
2: Он балласт когда сбрасывал...
3: Он сам был балласт.
2: Нет, понимаешь, он поздоровее был, чем на гольфе. И тот такой, ну, я не знаю, когда, что ты смотришь? Смотри, Жан-Франсуа, бабах, и все... Жан-Франсуа, ты дебил, что ли? И все кого запомнили? Того, кто бомбил. А Монгольфье стоял такой в жилетке имени Карла.
3: Как капитан-конструктор.
2: Чести отдавал всем, и все.
3: Вполне вероятно, так оно и было. Кто сейчас вспомнит, по крайней мере, достоверно, что там творилось тогда на первом Монгольфьере в 1783. В 1880 году, спустя 632 года после закладки первого камня, завершено строительство Кёльнского собора.
2: Слава тебе, Господи.
3: Поэтому те, кто говорит, что Саграда Фамилия как-то вот-вот завершат, ошибаются. В общем, ее даже 200 лет
2: вот
3: пока не строят.
2: Образчик немецкой практичности. В 1883 году основали Рижский театр русской драмы, так он тогда смело назывался. Премьера спектакля по пьесе Шпажинского «Майорша». Не капитанша, не подполковникша, а вот именно майорша была.
3: В эту труппу Лаврова, антрепренер Лаврова, это был сценический псевдоним режиссера и актера Ефимов Соколова, входили 16 актеров, и меня потрясло количество пьес, которые они поставили за первый год. 60. 60 пьес, учитывая, что в году 365 дней минус выходные, в общем, они репетировали, каждую неделю выдавали что-нибудь эдакое.
2: Представляете, главное, все классика, классика, классика. Так, теперь поговорим про Рижский зоопарк. Днем основания Рижского зоопарка стало 14 октября, но в этот день был у него второй день работы, когда городской советник по фамилии Беттихерс, лесной инженер Освальдс, ну и председатель общества вот этого самого-самого главного, этого фамилия вы точно запомните, Бах. Прикинь, да? К нам сейчас Бах в зоопарк пришел. Все, да нафига у нас звери, они музыку не любят. Да нет, это другой Бах. Подписали акт об открытии зоопарка. И вот можно было увидеть 88 видов животных.
3: Но за первое время надарили огромное количество животных, и в принципе их было, ну, так много, что жители Риги потянулись в зоопарк. С тех пор до сих пор тянутся. Между прочим, и вам рекомендуем подтянуться, если давно не были, проверить, что там как в этих разных отделах.
2: Вольерах. Смотри, как интересно получается. Человек тянулся или к, ну, к животному миру посмотреть, что, и тянулся сразу вверх. Мы про Монгольфье и товарищи уже говорили. Еще два события имеют отношение к сегодняшнему дню, связанным с перемещением по воздуху.
3: В 1928 году немецкий дирижабль «Граф Цепелин» совершил первый коммерческий рейс через Атлантику. А в 1932 году основана национальная индийская авиакомпания Air India. Знаешь, потрясло меня, что касается «Графа Цепелина». У него было 5 моторов «Майбах», каждый по 530 лошадиных сил.
2: Ну, это «Граф», елы-палы.
3: Дело даже не в этом. Дело в объеме каждого двигателя.
2: Ну да.
3: 33 литра был объем одного двигателя. Это, конечно, V12, но 33 литра. Это там не какие-то несчастные 6 на современных моторах.
2: А помнишь тот чел, который пытался на самолет поставить 2 паровые машины? И вот, вот то был атомный персонаж, который с кочегаром летал. А тут, конечно, граф там, папенька там ему наследство оставил, там, сколько хочешь объем движка? Там, 15, что 15 мелочей? Давай 30 сразу
3: возьми. Какая тяга на низах у двигателя с объемом 33 литра. А что касается двигателей, Энди Грин установил новый рекорд скорости для наземного управляемого транспортного средства, развив скорость 1227 километров в час на автомобиле английского производства Trust SSC. А у него все очень просто было. У него стояло 2 движка от Фантома, 4, каждый по 220 килоньютона в тяге. Это, как вы понимаете, немножко побольше, чем у 737-го.
2: И подлетает этот граф, знаешь, к нынешним заправкам, в том числе французском, и так увидел ценник на топливо. Нифига себе! Давай 2 движка уберем, наверное, и нормально будет. Слушай, я про 2 события, они с интервалом в 2 года происходили. 2 страны. Великобритания и Исландия в этот день в 73-м году, смотрите, прекращают вторую тресковую войну за рыболовную зону. У них там вообще доходило до бойкота, там отзыв дипломатов был, типа, мы ушли, да мы тоже ушли, а мы вас видеть не хотим, тьфу на вас, да у вас там это, у вас даже Бьорк еще не родилась, а у вас битлы расправят. Ну, как бы они начинали друг другу предъявлять. Потом, значит, как-то помирились. Давай треска, ну что она, ну, хватит нам на всех, наверное, хватит. 2 года потерпели. Бабах, 1975 год, 15 опять-таки октября, объявляем третью тресковую войну.
3: И здесь вопрос к ихтиологам. Почему именно 15 октября это надо было делать? Почему нельзя было втихаря ловить эту рыбу где-нибудь там в августе или по весне? Почему именно
2: 15
3: октября нужно было засветиться и достать ножи, что называется?
2: Экономили на холодильниках хороших. Ну, давай тогда с чем-то красивым закончим. Вот как раз вот, знаешь,
3: так... В 2007-м. Нет, у нас есть 2 красивых события еще для того, чтобы закончить. Во-первых, в 2000-м на Монмартре открыли «Стены любви». Площадью всего 40 метров квадратных, но, тем не менее, «Стена любви» — это стена, на которой на 300 с лишним языках написано «Я тебя люблю».
2: Ты человеку, когда скажу, открыли «Стену любви», народ говорит, от тоски на стенку, что ли, чтобы лезть туда? Нет.
3: Ну и еще одно красивое событие. В 2007 году Intel заявили о разработке нового процессора для мобильных применений Intel Atom. Кто сейчас вспомнит телефон Motorola Razr? Такой модный телефон с модной рекламой, тонкий, который так открывался. У него были совершенно тогда изумительные рингтоны. Так вот, там стоял этот Атом. А теперь это все лежит даже не на чердаке, а вообще непонятно как.
2: Плачет, лежит.
3: Плачет, кому я нужна? Не оживить, да.
2: Понимаешь, допустим, сейчас нам совершает звонок человек, которому сказали, если нас слышит реально существующий Жан-Франсуа какой-нибудь наш
3: радиослушатель. Позвони нам по Razer.
2: Он звонит по Razer, говорит, да, слушаю вас, хорошо, 7 часов 40 минут.
1: Жизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: и базовое обследование, консультация и план действий именно для тебя. Всего за 129 евро. Запишись в ivaclinic.lv и узнай свою формулу контроля веса. Код медицинского учреждения 0100-64120.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.

0: Самеле.
1: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: После «Ревизора» занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня повысится атмосферное давление. Местами небо прояснится, хотя локально, преимущественно в центральных регионах, временами ожидается небольшой моросящий дождь. Сохранится слабый ветер, температура воздуха до плюс 10, плюс 14 градусов. В Риге облачно, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 11 градусов.
7: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: 7:48 минут. Ну, а кем ты работаешь? Музыкантом. Ну, это понятно. А зарабатываешь-то ты чем? Вот такие часто вопросы звучат. Мы зарабатываем тем, что помогаем вам быть бодрыми с утра, ну и такими уверенными в себе в течение всего остального дня. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов. А еще мы помогаем музыкантам, чтобы помогаем. Они добрались до вас и порадовали вас своими песнями.
0: А еще мы периодически хвалим Томаса Эдисона, потому что у нас не проходит неделю, чтобы не вспомнить, что хорошего сделал Эдисон. Вот и сегодня вспоминаем 1878 год, но именно 15 октября.
1: 15 октября Эдисон основал в Нью-Йорке компанию Edison Electric Light Company совместно с синдикатом ведущих финансистов, которые дали ему достаточно большие деньги, 30 тысяч долларов США. Ну, это был по тому времени примерно, как сейчас бы был миллион. Но ему это нужно было для того, чтобы основать бизнес, который принесет баснословные барыши этим финансистам и инвесторам.
0: Здравствуйте, сами мы не местные. Хотели бы спросить, не можете ну, вам чуть-чуть помочь? Мы там с вами потом поделимся. И все это... Знаешь, когда люди компанию под названием Electric Light Company, человек, который любит рок-музыку, сразу Electric Light Orchestra. Orchestra, это потом они копирку сделали с Эдисона очередную.
1: На самом деле, почему это важно? Почему это изобретение, которое осталось в веках? Потому что Эдисон предложил соединять лампы в параллельную цепь, разделяя так ток, чтобы в отличие от дуговых ламп, которые соединялись последовательно, если одна бабах вылетает, значит цепь остальная работает. Что это позволило сделать? Это позволило к одной электростанции подключить много разных потребителей, целые районы. Стало быть, потом еще, когда изобрели счетчик, сказать всем, а теперь вы по счетчику можете за это электричество заплатить. Ну и понеслось, что называется.
0: Вот такой умный человек, благодаря которому у нас стало светлее. Ну и, может быть, понимаем, что куда уходят деньги. Деньги как раз уйдут компаниям, которые появились благодаря идее Томаса Эдисона. А Шизгара-то выходит благодаря поддержке Dental First на этой неделе. Это стоматологическая клиника в Риге, находится на улице Чака, 134.
1: Это опытные специалисты, современные технологии, материалы высочайшего качества. Ну и, разумеется, все возможные стоматологические манипуляции и процедуры. От гигиены до имплантации. И всякие сложные процедуры, типа там 3D-рентгена, интраорального сканирования, панорамных снимков и цефалометрии.
0: Современная клиника очень технически продвинутая, так как материалы идут напрямую от поставщиков-производителей. Отсюда и цены, которые весьма доступны. Ну, допустим, самое дорогое, что есть, это установка зубного импланта с коронкой. Так и оно, а это детище обойдется вам 970 евро, а не 1000 с чем-то, как обычно бывает. Каждую среду в клинике день имплантации, да, среда была вчера, и там люди уже продвинутые пошли и все записались и сделали. Запишитесь заранее и получите бесплатную консультацию специалиста, бесплатный индивидуальный план лечения, бесплатный рентгенобследование.
1: dentalfirst.lv, ну или телефон 20-646-777.
2: Партнер шоу «Шизгара» Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг.
3: Листья падают, зато настроение поднимается.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Не хватает сил? Чувствуешь усталость? Узнай причину. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекс анализов «Усталость СОС» со скидкой 48% за 19 евро 99 центов с картой «Веселыба». Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830302.
2: Незнакомый номер? Но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ» и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
3: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
4: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу-сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
5: Dental First – международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Каждую среду в клинике день имплантации. Запишитесь и получите консультацию специалиста, индивидуальный план лечения и рентгенобследование бесплатно. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте «Билишу сервис». Не пропусти.
9: Еще не все разрешено.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Рижская дума отложила голосование по новым правилам содержания домашних животных. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В среду депутаты правящей коалиции Рижской думы сорвали кворум перед голосованием по новым правилам содержания домашних животных. В начале заседания мэр Риги Вейс Торс Клейнбергс сообщил, что самоуправление получило возражение против проекта от нескольких организаций по защите животных. Он предложил исключить вопросы с повестки дня, однако депутаты проголосовали против этого предложения. Проект раскритиковали депутаты оппозиции. Они указали на недостаточное количество площадок для выгула собак в городе и неэффективный сбор муниципальной пошлины за содержание животных. При этом часть оппозиционных депутатов поддержала отмену пошлины, поскольку это позволит жителям сократить расходы. После того, как голосование по новым правилам не набрало необходимого кворума, заместитель мэра Риги Эдвардс Ратниекс объявил, что на этом заседании Думы вопрос больше рассматриваться не будет. Согласно проекту, за пределами специализированных площадок собак можно будет выгуливать только на поводке. Исключение сделают для собак-ассистентов, собак-поводырей, собак-терапевтов. Проект предусматривает и отмену муниципальной пошлины за содержание животных в Риге. Самоуправление объясняет это тем, что доходы от пошлины не настолько значительны, чтобы оправдывать расходы на ее сбор. Новые правила призваны установить порядок содержания домашних животных, ответственность их владельцев, предотвратить бесконтрольное передвижение животных и обеспечить надзор за их регистрацией. Муниципальная полиция будет контролировать соблюдение требований к маркировки и регистрации домашних животных. При выявлении нарушений она сможет выдать предписание об исполнении установленных требований.
2: Про Ригу.
1: Рижский зоопарк в среду, 14 октября, отметил свой 114-й день рождения, в связи с чем дарит годовой абонемент семьям, в которых 14 октября 2026 года родился ребенок, сообщил руководитель отдела клиентского опыта зоопарка Роберто Трея. Любая семья в Латвии, в которой ребенок родился 14 октября 2026 года, может до 31 декабря подать заявку на получение бесплатного годового абонемента в кассах Рижского зоопарка. При посещении зоопарка необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка, подтверждающее, что малыш родился 14 октября 2026 года в день 114-летия зоопарка. Семьи смогут получить годовой семейный абонемент, а многодетные семьи, имеющие действующее удостоверение почетной семьи Латвии, абонемент для многодетной семьи. Оба абонемента позволят членам семьи бесплатно посещать Рижский зоопарк в течение целого года. Годовые абонементы Рижского зоопарка являются именными. Ими могут пользоваться только указанные в них члены семьи. При этом посещать зоопарк всем вместе не обязательно. Каждый член семьи, включенный в абонемент, может приходить и отдельно.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии в течение дня повысится атмосферное давление, местами небо прояснится, хотя локально, преимущественно в центральных регионах, временами ожидается небольшой моросящий дождь. Сохранится слабый ветер, утром сохранится туман, температура воздуха до 10-14 градусов тепла. В Риге облачно, осадков не ожидается, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 11 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Рими, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».
4: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
5: Партнер шоу Шизгара Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
6: Вы сами выбираете маршруты передвижения. Ну, главное, что если что-то необычное увидели, всегда можно поделиться, потому что у нас два автомонитора в этот час выходят.
7: И у нас еще в этот час будет возможность кое-что выиграть, если вы будете внимательны и правильно ответите на вопрос.
6: Ну а что касательно выбора вашей частоты радиостанции, тут уже неоспоримо. 88.6 FM, Радио Рокс.

0: Вообще, когда говорят слово «капитальный», значит, какой-то надежный. Я, кстати, между прочим, вот «капитальный ремонт» в советское время же произносили такое. О, капитальный ремонт. И...
1: Да сейчас тоже говорят.
0: Нет, да сейчас время другое. Сейчас уже капитализм. Представляешь, в советское время-то получается... Капитальный, значит,
1: хороший. А у нас социальный ремонт.
0: Ого, у вас остросоциальники.
1: Какой ремонт был? Капитальный, косметический и социальный. Социальный, это значит, непонятно, кто делал и...
0: Непонятно, кто отвечает потом.
1: Непонятно, зачем, да.
0: Давайте еще раз напомним о себе. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов. Доброе утро. А помните, наверное, что сегодня у нас четверг.
0: Половинка такая, не половинка. Хотя четверг, на самом деле, это и есть половинка недели. Потому что...
1: Ровно.
0: Вот, ровненько так получается. Сегодня еще и половина октября, потому что 15 число, осенние каникулы через 2 дня. До конца группы... До конца...
1: Ох ты, как оговорился.
0: Хорошо, тогда так. До конца осени остается 45 дней. Переход на зимнее время через 10 дней, а через 3,5 дня нас ожидает. Культпоход в арену Xiaomi, концерт группы «Машина времени», золотой состав с золотыми хитами.
1: Значит, что касается астрологии, у нас опять день делится пополам, потому что до 14.25 у нас несчастливый пятый день, когда что с воза упало, то пропало, хорошо быть в дороге, защищать принципы.
0: Но, день 100 рублей.
1: И есть что попало, потому что это, как говорит Павел Павлович Глоба, единственный день, когда пища в плане астрального каркаса сгорает без остатка.
0: Это значит уже не трехочковый, а просто какой-то десятиочковый такой бросок в себя кинул, опа, и все переварилось.
1: Да, но при этом день считается несчастливым и днем, когда надо вести себя очень осторожно и, по возможности ничего такого в плане бизнеса не предпринимать.
0: Знаешь, почему несчастливо? Потому что если все, что в тебя не попадет, сколько бы это ни стоило, все сгорит. Ну, ты несчастливый. Тратишь, покупал 2 бургера, 3 чизбургера, еще что-нибудь так, и люля-кебаб. А что ел? А что ты... Потом, значит, ты посмотрел, как же так можно? Вот. Кстати, в Юрмале неделя ресторанная продолжается. Приятного аппетита.
1: А значит, в 14.25, после того, как вы пообедаете, начинается 6-й лунный день, день радости и страстей. Он хорош и удачен для науки и исследовательской работы, для всякого рода умственных и духовных занятий. И интересно, что если до обеда то, что упало, оно пропало, то после обеда пропажи отыскиваются. И вот он баланс сил в природе.
0: Как интересно.
1: Вот это... она, зачем нужна астрология.
0: И гастроэнтерология зачем нужна. Что упало, то там и зависло в тебе.
1: Кстати, относительно гастроэнтеролога, те, кто занемог после обеда сегодня, очень быстро поправится. Рекомендуется также работа с запахами, поэтому после обеда надо внимательно принюхиваться, ибо когда вы принюхиваетесь, в вас, по мнению астролога, входит энергия космоса, но и никак иначе, кроме как понюхав, ее не вобрать.
0: А если ты принюхиваешь слишком уже откровенно, то коллега побежал покупать себе новый дезик, судя по всему. Ну, а мы хотим сказать, что а вдруг запах, простите за натурализм, это что-то связанное со стоматологией. Ну, надо что-то в организме поправить.
1: О, как ты загнул.
0: Шизгара выходит при поддержке Dental First. Супер продвинутая клиника с достойнейшими ценами и супер профессионалами, которые работают в Dental First. Чака 134, центр Риги.
1: Что можно сделать в Dental First? Все, что касается стоматологии. Начиная от профессиональной гигиены полости рта, заканчивая имплантацией зубов. Ну и, разумеется, кариес, пломбы, всевозможные разной сложности.
0: Прикус исправления.
1: О разной сложности удаления зубов. И нет ничего для них невозможного.
0: У нас рижане уже знают, что вот установка зубного импланта с коронкой только в Dental First обойдется всего 970 евро. Это под ключ вся работа. А представляете, учитывая, что по средам в клинике день имплантации, записаться лучше уже заранее, потому что все же это слышат. Потому что именно в этот день можно бесплатно получить консультацию специалиста, индивидуальный план лечения и бесплатное рентген-обследование. Представляете, сколько опций.
1: dentalfirst.lv, если хотите еще больше информации, или записаться по телефону 20-646-777.
2: Партнер шоу «Шизгара» Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг.

0: Слушайте, из кофемашины льется все по делу. Ну а что касательно праздников сегодняшнего дня, нечто имеет отношение как раз к тому, что льется из вашего крана. Любимый мною, чествуемый мною и навязываемый мною многим праздник — Международный день мытья рук. Это такая, можно сказать, глобальная навязчивая пропаганда гигиены. Но с другой стороны, простите, что я опять об этом. В воскресенье прибыл я оттуда, вот, и в аэропорту зашел туда. Ну, в маленькую комнату в ожидании там появления багажа. Ну и опять, тут же опять папа с сыном руки моют вдвоем, молодцы. А тут дяденька как отошел от писсуара, как подошел, как схватился с этой рукой своей за опять ручку, за которую потом мне, а мне при ребенке-то этому не хотелось ничего делать.
1: Но и ты не удержался.
0: Я потом подошел, когда он курил на улице. Я говорю, жена, простите, ради бога.
1: Ты еще и куришь?
0: Я говорю, а вы в курсе, что ваш муж вот этот вот стоит вот здесь, такой вот у меня, что он руки после сортира не моет? Представляете, ладно, мне все равно, что он потом сует свой рот, но мне же потом вот это вот. И как-то он вот... И женщина, наверное, вот, может быть, я открыл ей глаза.
1: А вообще ковид нас приучил к тому, что чем всех. Чаще мы моем руки, тем меньше мы болеем в принципе. Но, как вероятно, не всех. Именно об этом думали в ООН, когда в 2008 году решили основать вот этот глобальный день мытья рук, чтобы хотя бы таким образом привлечь внимание, что руки надо, в принципе, мыть.
0: Знаешь, все это начинается с семьи. Вот у меня близкий товарищ, у него... когда сын только начинал играть в хоккей, и он обратил внимание, что дети вот из его хоккейной команды, они практически мальчишки, они не были приучены большинство к тому, что... И он потом увидел их пап, которые приходили и учили тренера, как правильно себя вести во время тренировок. Знаешь, есть такая категория людей. Он говорит, лучше бы ты руки мыть научился.
1: Да, между прочим, по статистике, которую собирали в более чем 70 странах мира, в том числе и развитых, 80% всех инфекционных заболеваний передается через прикосновение.
0: Ну, я не знаю, что еще тут нужно. Татуировку там сделать себе.
1: Давай добавим еще один праздник.
0: Давай.
1: Сегодня день учителя в Бразилии.
0: А это нам зачем? А, чтобы доказать, что почему у бразильцев так много хороших футболистов. Потому что не доучили их в школах и зато научили играть в футбол.
1: Да нет, дело в том, что в Бразилии, в отличие от нас, начинается не осень, пора учебного года.
0: Дошло теперь.
1: Начинается весна.
0: Перевертыши пошли.
1: Да, и бразильские учители празднуют, бразильские учители или бразильские учителя.
0: Учитель бразильский, да.
1: В общем,
0: да.
1: Они празднуют день учителя в разгар весны, в ожидании лето, ну и так далее. На самом деле, просто раньше в течение долгого учебного семестра с 1 июня по 15 декабря существовало всего 10 выпускных дней. И вот несколько преподавателей загорелись этой идеей, что нам нужно день учителя накануне.
0: Хотя бы хоть что-то.
1: Да, и вот так вот и как бы порешили.
0: Слушай, когда говоришь бразильский этот сериал из далекого-далекого прошлого, конечно, «Рабыня Изаура» вспоминается. А рабыня Изаура априори, значит, она была селянка, ну, потому что там этот, ну, работала, понятно, где, вот, ну, собирала
1: на
0: плантации. А дело в том, что сегодня Международный день сельских женщин. Вот я как бы оттуда, от бразильских сельских женщин, через китайских сельских женщин. А почему через китайских? Потому что, оказывается, в Китае собирались те самые славные люди в 95-м году прошлого столетия, и вот да, четвертая женская конференция ООН, которая проходила как раз в Пекине, говорит, слушайте, на селе столько дам работает, а еще же нужно и без отрыва от производства, от урожая сбора там родить детей, да еще и выглядеть как-то хочется.
1: И
0: достаточно.
1: Можно накормить.
0: Ну да, и этого еще. А как он там?
1: В общем, мы, если были бы в головных уборах, их бы немедленно сняли перед всеми сельскими женщинами, будь то бразильские собирательницы, чего они там собирали? Тапиоку с маниокой.
0: Кофеёку они там собирали.
1: Да, будь то китайские собирательницы
0: риса, и не только.
1: Риса, разумеется, будь то наши европейские собирательницы.
0: А учитывая то, что у многих нас, значит, когда-то там там, несколько поколений назад. Мы же говорили, что смещение произошло из количества сельских жителей, больше стало городских, но все-таки что-то осталось, вот это желание там копаться в огороде там постоянно. И вот это, помнишь, когда там сосед с соседкой там едут в автобусе, она говорит, а вы меня не помните? Он говорит, ну-ка повернитесь. И когда она поворачивается вот, задницей, он говорит, о, там... Анна Петровна, там, я же у вас там два ведра там компоста брал в прошлом году. Конечно, вот привыкли люди только в такой. Сельские люди, что и говорить.
1: Да, ну, в уважение. Общем, в общем, мы за сельских женщин.
0: Отдадим все.
1: На всю нашу городскость.
0: Поэтому пускай вот следующее произведение, не побоюсь этого слова, музыкальное, оно вот попадет в ушки всех тех, кто, во-первых, женщина, а во-вторых, сама накормила только что мужа, собрала ребенка в эту машину. Понимаете, вот та настойчивость, которой вы в условиях городских это делаете, все равно выдает вас основательного, красивого, взрослого человека.
2: Шизгара. Принимать каждое рабочее утро с 7 до 10 на 88.6 FM.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Ну вот уже, друзья, середина осени, 15 октября, еще полтора месяца и зима. Скоро подумаем о смене резины, пока же обратим внимание. С сегодняшнего дня снижен скоростной режим на некоторых участках, в частности на Юрмалском и Бауском шоссе до 90 км в час, за исключением участка Видземского шоссе от Риги до Сигулды, где в осенний и зимний сезон при хороших дорожных и погодных условиях разрешено двигаться со скоростью 100 км в час. Но это все за городом, где местами образуются, кстати, туманы, и лучше соблюдать скорость. Режим. В городе утренний час пик идет своим неспешным чередом, движение на многих участках плотное, трафик подбирается к отметке 6 баллов, 44 затора, выделяются Даугавгривас от 25 минут, от 15 минут участок Лелорбе-Скансема, от 10 Карля Ульмане-Гатве. Это все в Пардаугаве, все остальные существенные затруднения в пределах от 10 до 15 минут. В целом обстановка хотя и сложная, но вполне рабочая. Посмотрим, как будут развиваться дальше события и расскажем об этом в следующем выпуске «Автомонитора» через полчаса. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и хорошего дня.
0: «Автомонитор» на Радио Рокс. Реклама.
2: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
3: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности ВЭС либо до конца октября. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
4: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса, лечение корневых каналов, имплантация зубов, хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. В Dental First установка зубного импланта с коронкой обойдется всего 970 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Nickelback ir atpakaļ. Un pirmo reizi pie mums ar grandiozu šovu, kas liks elpai aizrauties. 4. jūlijā Xiaomi Arena Rīgā ar īpašo viesi Don Broco. Biļetes no 16. oktobra biļešu servisa tīklā. Nickelback Everything Under the Sun koncertūre.
7: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... иммунитет от осенних хандры.
1: А? Все? Сразу опять вспоминаем вчерашний день, когда у нас Винни-Пух отправлялся там на шарики. Опять-таки 100 лет праздновали появление клиники. Я все от Dental First не могу...
2: Кстати, от Dental First, здесь надо сказать, что у нас буквально через 10-12 минут конкурс, в течение которого вы можете, если правильно ответите на вопрос, выиграть профессиональную гигиену полости рта.
1: Представляете, в супер популярную клинику попадаете благодаря поддержке наших партнеров. Ну и будете потом в 100 раз улыбчивее и других приучите тоже. Кстати, насчет шариков надувных. Их надувают не только для Винни-Пуха, их надувают чаще всего и на день рождения, и не всегда только на детский. Вспомним и поздравим всех рожденных 15 октября, и теперь вот список знаменитостей, которые в этот день появились.
2: Ну, на самом деле, здесь список большой, но среди тех, кто родился сегодня, есть, ну, просто звезды, я бы сказал, мирового масштаба. Начнем мы не с тех, кто родился где-то там в средние века, все-таки сразу в 19-й шагнем, чтобы короче список был. Михаил Лермонтов вот. Родился 15 октября 1814 года.
1: А потом еще Саву Мамонтова вспомним. Предприниматель и меценат, а сколько творческих личностей благодарили его. Насколько просто не творческих личностей тоже ему благодарны.
2: А эта жизнь была бы совсем другой, если бы в этот день не родился Фридрих Ницше, немецкий философ, филолог и поэт, которого многие использовали для своей аргументации.
1: И для каких-то целей достижения тоже опирались именно на цитаты, а именно от Ницше. Вспоминаем еще, что в этот день появился Эйлиф Файзенберг, которого мы все знаем как Илью Ильфа, писателя, драматурга, сценариста, журналиста. Ну, вот Бендер, это не было бы Бендера, если бы не было как минимум или Ильфа.
2: А не было бы крестного отца, если бы не было Марио Пьюза, который тоже родился 15 октября. Американский писатель, который, в общем, придумал всю эту историю про крестного отца.
1: Ну и, как всегда, опять-таки, я благодарен судьбе за то, что успел посмотреть фильм про то, как снимали крестного отца. И там, кстати, подборка актеров сумасшедшая. Обратите внимание, тот, кто играет Марио Пьюза, действительно трагическая история. Потому что он на самом деле был лудоман. То есть и вот эта история, когда его жена подстегивала, ты бы там хоть каких-то денег ты принес. И вот эта история, когда он успел вскочить в последний вагон, и по его сценарию был снят фильм «Крестный отец».
2: А меня бы удивило то, что вот актеров подбирали для фильма, собственно говоря, не просто для, в смысле, «Крестного отца», «Крестного отца 2», не просто так, казалось бы, да, потому что Аль Пачино, который играл Дон Криллиона, в итоге он происходит из местечка, точнее, его родители, которые до переезда в Соединенных Штатах Америки жили где-то в Италии, они жили на Сицилии в местечке, которое называется Корлеони. И кажется, как вот так вот может совпасть? То ли Аль Пачино взяли, и у него так все получилось, потому что предки его из Корлеони.
1: То ли Коппола колдун.
2: То ли Коппола колдун, то ли куда ни копни, любой итальянец найдет у себя каких-нибудь предков, которые так или иначе имеют отношение к этому итальянскому эпосу.
1: Давайте еще вспомним людей, которые имеют отношение к появлению на свет именно в этот день, и к культуре как таковой. Мишель Фуко, французский философ и историк культуры.
2: Крис Дебург родился в этот день, ирландский певец, гитарист и композитор.
1: Ну и давайте закончим как раз с человеком, у которого сегодня 65-летний юбилей. Вячеслав Бутузов. Музыкантище, рок-музыкантище, лидер, вокалист Наутилус Помпилиус, Юпитера. Ну и главное, что он просто Вячеслав Бутузов.
0: Листья падают, зато настроение поднимается.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Время позаботиться о себе. В октябре в клиниках ВЦА людям старшего возраста скидка 10% на зубное протезирование и 15% на магнитно-резонансные исследования с картой ВСЛИБА. Запишись на e-poliklinika.lv или звони 8828. Код медицинского учреждения 01006-4120.
2: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
3: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово, я тоже куплю.
4: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансирование питания.
5: Баня парит.
6: Хорошо.
5: Здоровье дарит.
6: Ну, давай, вот так.
5: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
6: О, хорошо, пяточки.
5: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмельный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
6: Класс!
5: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
7: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
8: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
9: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
10: Только 5 дней с 14 по 18 октября в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авана», «Эсис Фарма», «Биодерма», «Бионики» и других брендов. А также скидки от 30% на продукты для укрепления организма «Ортомол», «Ливол» и других брендов. А на витамины D и С и минералы скидки до 55%. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
11: Более 30 лет они покоряют мир.

0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня повысится атмосферное давление. Местами небо прояснится, хотя локально, преимущественно в центральных регионах, временами ожидается небольшой моросящий дождь. Сохранится слабый ветер, температура воздуха до плюс 10, плюс 14 градусов. В Риге облачно, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 11 градусов.
1: Шискара. Решим все. Кроме погоды.

0: Начинали в таком, в предрассветном состоянии, да, не еще, мы до предрассветного состояния начинали с вами общение. Потом неожиданно то, что называется рассветом, никто не заметил, как это свершилось, потому что он такой лайтовый у нас получился такой рассвет. Ну, какой есть уж, извините.
1: Серенький.
0: Серенький.
1: Но на то он октябрь.
0: Ну, а зато вот вы сейчас в своем авто, может, не в своем авто, может, еще вы дома, может быть, по дороге где-нибудь слушаете Шизгару. Меня зовут Стас Ларец.
1: Меня Алексей Титов, и я, знаете, скажу, что вот что касается огня, то главное, конечно, это огонь где-нибудь у вас в душе и сердце, которое мы пытаемся тут разжечь.
0: А вот еще мужчина только что в песенке пел, ну, как будто на пикник собрался. Он же тоже пел там. Это просто игра. Игра сейчас будет. Причем какая? Игра будет на приз от наших партнеров. Ведь с нами Dental First, это международная сеть стоматологических клиник. Мы уже рассказывали про те и будем продолжать рассказывать про клинику, по-настоящему клиника 21 века, с ценами, которые всех приятно удивляют, и с квалифицированными врачами, которые принимают в Риге на Чака 134. И сейчас кто-то может бесплатно выиграть гигиену полости рта, профессиональную.
1: И наш вопрос, конечно же, про улыбку. Первый, кто даст этот ответ правильный на этот вопрос, и получит приз. Телефон 63-107-107, это очень важно. Ну и, собственно говоря, внимание, вопрос.
2: Суфлер.
0: Скажи имя, сестра. Как помнишь, там в одном фильме говорили. Сейчас про имя. Нужно будет назвать культового персонажа. Скажите, как его зовут? Он и из кино, и из комиксов. Улыбка которого скрывает шрамы на лице. А может быть, безумие? А, кстати, образ-то его принес многим актерам, Хиту Леджеру и, например, Хоакину Фениксу, премию «Оскар». Не просто так. Знаете, «Оскары» на дороге не валяются. Как же зовут этого культового персонажа? Улыбку все его помнят. 63-107-107. Кто-то уже хочет. Здравствуйте!
3: Доброе утро!
0: Знакомиться будем с вами.
3: Доброе утро, Алексей.
0: Привет, Алексей.
1: Алексей, как слышите нас?
3: Нормально.
0: Угу. Хорошо. Улыбка присутствует на вашем лице?
3: Улыбка — это Джокер.
0: Ага, Джокер! Алексей, смотри, как...
3: Да.
0: А вам нравится вообще вот улыбка Джокера? Честно.
3: Еще раз не расслышал.
0: Улыбка Джокера вам симпатична самому-то, вот как Джокер улыбается?
3: Ну, в общем-то, да. Странновато.
0: Странноватый такой парень-то.
3: С той стороны посмотреть.
0: Окей, Леш, поздравляем вас, не вешайте трубку. Сейчас за эфиром определим, как вы получите сертификат на свой приз. Ну, а мы хотим напомнить все, что касательно Dental First. Установка зубного импланта с коронкой обойдется всего 970 евро. Напомним, что у нас-то сегодня четверг, а вчера была среда, и продвинутые люди в ту самую среду уже сходили туда, в Dental First, потому что там день имплантации. Там же бесплатно консультация специалиста, бесплатно индивидуальный план лечения и рентгенобследование тоже бесплатно. Поэтому, если вы вот как раз решили давно решить эту проблемку, возьмите прямо сегодня и запишитесь.
1: dentalfirst.lv, телефон 2646-777. Алексей, еще раз поздравляю.
0: Алеша, молодец! Улыбку Джокера не любит, но Джокер-то принес ему сегодня победу.
1: И завтра в это же время будет то же самое. Такой же приз.
2: Партнер шоу «Шизгара» Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Мы говорим не только о трафике в латвийской столице, но и по возможности помогаем людям обрести утерянное. В Плявниках на улице Илукстес наш слушатель Евгений нашел свидетельство о рождении на имя Эрвина Строганова. Если это ваша потеря, звоните по номеру телефона 29 24 80 02 или обращайтесь в автомонитор 22 99 49 49 через WhatsApp. Кстати, на тему дорожного движения мы также принимаем сообщения. К текущей ситуации 7 баллов, 62 пробки и затора. Опять видим на рижских дорогах плотное движение, в утренний час пик. Несколько слов о самых проблемных местах. Уменьшился затор на Даугавгрива с 25 до 20 минут, на Лелрбе-Сканцема от 20 минут. Примерно 15 можно оставить на Карля Ульманя-Гатве в сторону центра и столько же на Густава-Замгала-Гатве в направлении порта. В центре, как всегда, в последнее время сильно тормозит Лачплиша, и от 10 до 15 минут можно задержаться на Круспилс перед Гранитом в направлении моста Славу. Эти минутки не окончательные, показатели постоянно меняются, однако общая картина, надеюсь, понятна. Ну что ж, будем внимательны, соблюдаем ПДД. Меня зовут Владимир Тин, и пусть дороги будут безопасными.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
3: Ты делаешь все, но результата пока нет. Формула контроля веса от Айва Клиник. Анализы и базовые обследования, консультация и план действий именно для тебя. Всего за 129 евро. Запишись в ivaclinic.lv и узнай свою формулу контроля веса. Код медицинского учреждения 01006410.
4: Позаботься о тех, кто заботился о тебе. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекты анализов для сеньоров со скидкой 44% от 17 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
5: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет. antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
6: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса, лечение корневых каналов, имплантация зубов, хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Каждую среду в клинике день имплантации. Запишитесь и получите консультацию специалиста, индивидуальный план лечения и рентгенобследование бесплатно. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
7: Что это? В Евроаптеке краткие цены. Лови скидку 60% на пищевые добавки брендов Livol и Биофармация при покупке любых двух товаров с картой Медус. Да, ты не ослышался. Скидка 60% на пищевые добавки Livol и Биофармация. Не пропусти! Краткие цены действуют только до 25 октября. Приходи в Евроаптеку, и наши знающие фармацевты помогут выбрать то, что подходит именно тебе. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
8: Я пью до дна за тех, кто в море.
9: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
9: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Над Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии выросло число случаев повреждения бытовой техники из-за проблем с электричеством. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Перебои с электричеством все чаще приводят к поломкам бытовой техники в латвийских домах. Ремонт может обойтись очень дорого, поэтому эксперты советуют заранее позаботиться о защите техники. За первые 9 месяцев этого года страховая компания «Балта» выплатила жителям почти 300 тысяч евро в качестве компенсации за ущерб, вызванный сбоями в электроснабжении. Это на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные страховщика. Чаще всего повреждаются телевизоры, однако перебои с электричеством нередко выводят из строя и бытовую, и аудиотехнику, а также важные для повседневной жизни устройства – отопительные котлы, насосы, водоснабжение. В этом году существенно выросли как количество страховых случаев, связанных со сбоями в электроснабжении, так и общая сумма выплаченных компенсаций. Во многом на это повлиял шторм в конце августа. Данные «Балта» свидетельствуют, что количество страховых случаев, связанных со сбоями в электроснабжении, продолжает расти. Если в 2024 году в частном домах и квартирах было зарегистрировано 269 таких случаев, а в 2025 году 315, то за первые 9 месяцев этого года их число уже превысило 380. Это на 21% больше, чем за весь 2025 год. Увеличился и средний размер компенсации. В этом году он вырос примерно на 12% и превысил 700 евро. Чаще всего из-за перебоев в электроснабжении, колебаний напряжения, скачков напряжения страдают телевизоры. Однако нередко выходят из строя более серьезные устройства, ремонт которых может стоить несколько тысяч евро. Среди них газовые и пелетные котлы, их электронные платы управления, тепловые насосы, скважинные насосы, гидрофоры, автоматические ворота и другое оборудование. Самая крупная компенсация в этом году составила 10 тысяч евро. Ее выплатили за тепловой насос, поврежденный во время августовского шторма. Заблаговременная подготовка и подходящие средства защиты электрооборудования помогают снизить риск повреждений и уменьшить неудобства, вызванные отключениями электричества. Чтобы защитить электроприборы и подготовить дом к длительным перебоям в электроснабжении, эксперты рекомендуют предусмотреть резервное электроснабжение. Если отопление, водоснабжение или другие важные системы дома зависят от электричества, стоит заранее оценить возможности организации резервного питания. В зависимости от потребностей можно использовать источники бесперебойного питания, аккумуляторные системы или генераторы. Важно подобрать оборудование с подходящей мощностью и необходимой продолжительностью работы, а его безопасное подключение к домашней электросети поручить квалифицированному специалисту. Перед грозой отключать от электросети приборы, которые не обязательно должны работать постоянно. Это простой и эффективный способ снизить риск повреждений из-за скачков напряжения. Проверять работу электроприборов после перебоев с электричеством. Если устройства работают неправильно, сильно нагреваются, искрят, издают необычные звуки, пахнут горелым. Их необходимо немедленно выключить и прекратить использование. Следует также обратиться к квалифицированному специалисту, чтобы оценить возможные повреждения и устранить риски для безопасности.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии в течение дня повысится атмосферное давление, местами небо прояснится, хотя локально, преимущественно в центральных регионах. Временами ожидается небольшой моросящий дождь. Сохранится слабый ветер, утром сохранится туман. Температура воздуха до 10-14 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Рими, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».
4: Когда утро превращается в испытание... Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай Шизгару. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
5: Партнер шоу «Шизгара» Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
6: Слушай, я подумал, если мы осенью, значит, получается, она сейчас всех осенила.
7: Осенила.
6: Да, здорово, друзья, что мы вместе проводим и это утро тоже. Смотрите, у нас 9 часов и 5 минут.
7: Посмотрите на себя в зеркало.
6: Вдруг, да.
7: Прикиньте что-нибудь в себя. Уверенность в себе не самая главная черта, но иногда помогает. Доброе утро.
6: А с улыбкой, если помочь, то это к нашим партнерам Dental First.

0: Разно, мать, всего это.
1: Пищевой аппарат.
0: Да, вперед.
1: Сверкни зубами, я бы так сказал.
0: Если есть чем, а если нет, то сами знаете, кто поможет. Так, давайте ориентироваться в пространстве будем прямо сейчас. Добрым утром! У нас еще час эфирного общения. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов. У нас сегодня четверг, 15 октября, середина осени, середина октября. Отличный день, нормальная погода. И, в общем, день обещает
0: поэтому
1: быть каким-то удачным.
0: Осененный тем, что до осенних каникул у нас 2 дня, до концерта «Машины времени» 3,5 дня. Почему 3,5? Потому что еще полноценный нужно сегодня день закончить. Тогда вот в воскресенье все туда. Перейдем на зимнее время через 10 дней. Календарная зима — это через 46. Новый год через 7 дней. Кстати, ну, в Риге-то хорошо. Вот не чувствуется еще этих колебаний погоды таких. Но вот, допустим, у нас же есть полюс холода, как я его называл. Я когда-то там волей случая в армии...
1: Да,
0: там как задувало. Вот, например, не этой ночи, а предыдущей. Там было близко к нолям уже температура. А говорят, где-то в районе Валки люди ехали. Там вообще, получается, даже завалило уже чуть ниже. Там, получается, минус 0 с чем-то там показало у людей на термометре. Но синоптические рекорды, которые у нас зафиксированы, это все для центра Риги, скажем, ну, для улицы Дунтас прекрасно.
1: А они и показывают, что примерно такая погода и должна быть, потому что самая низкая температура была в 76-м году, ну, как и полагается, почти в середине 20 века, минус 1,6. А самая высокая, казалось бы, недавно, в 18-м. Да, плюс 17,2. Но точно такая же в 67-м. Так что они разделили первое место.
0: И знаешь, когда вот люди говорят там, вот смотрите, у нас там как начинало колбасить с этим глобальным потеплением. Глобальное потепление, а вот Монблан-то подрос на 2 метра, тем не менее. Смотри, получается...
1: Так они тут же сказали, что он подрос-то вроде бы из-за глобального потепления. Да. Единственный вопрос, они мерят с...
0: Шапкой.
1: С шапкой снега.
0: Шапкой, конечно.
1: То есть со льдом, который нарос.
0: С причесочкой, скажем так, с головным уборчиком.
1: То есть тогда это непонятно в плане того, что ледники у нас тают.
0: Вот я о чем говорю.
1: И Монблан должен бы подтаивать.
0: А французы вот
1: а он немножко взял и подрос.
0: Хитрецы.
1: Да, в этом году у нас еще ожидается супер Эль-Ниньо, который грозит, по крайней мере, нашему региону тем, что зима будет такая, как это, непредсказуемая.
0: Не настоящая, что ли?
1: То минус 40, то плюс 10.
0: Вау.
1: Ну, то есть будут резкие перепады, и, по крайней мере, говорят, что до января нам не надо ждать вот такой устойчивой снежной морозной зимы.
0: Знаешь, кто, говорят, плохо перенес, вот, не говорят, я сам видел, как туи, например. Вот мы привыкли, туи сама себе живет там своей жизнью туевской какой-то. Все ей по тую, абсолютно, этой туи. А вот этой зимой многие как-то вот колебания были туда-сюда. Вроде немного, а так если ты это Эль-Ниньо напугаешь, то...
1: Я думаю, что здесь, ну, есть, наверное, специалисты, которые знают, какие надо подвиды туи высаживать в наших краях, чтобы они зимой, настоящей
0: пардоньте,
1: зимой, когда минус 20 пару месяцев, выживали.
0: А если уже она за 40 лет была все нормально, то что ж с ней теперь с матушкой-то делать? Смотри, говорят, что в приметах дня иней утром, это к 3 ясным и теплым дням. Ну, иней у нас не наблюдалось.
1: И 3 ясных и теплых дней нам тоже не надо.
0: Что, есть какая-нибудь ясность с астрологическим прогнозом?
1: Есть ясность, заключается она в следующем. До 14 часов и 25 минут у нас 5-й лунный день, он несчастливый. Прежде всего, несчастливый в плане пропаж, что с воза упало, то пропало, говорит Альберт Великий. Он же говорит, что для преступников день будет фатальный, любая акция будет раскрыта и наказана. Мы решили, что надо обратить внимание на то, что не только в преступниках дело вообще в нарушении каких-то правил.
0: Даже дорожного движения.
1: Даже дорожного движения, да, поехал под кирпич, тут же засекли.
0: Поворотик сделал там, где нельзя. Вот.
1: То есть мы все мы люди, но не сегодня.
0: До 14.25, да?
1: А единственный день это когда пища сгорает без остатка, поэтому можно руководствоваться инстинктом и есть то, к чему тянет. Это означает, что обед надо запланировать до 14.25, потому что потом наступает 6-й лунный день, а он совсем другой. Это день всякого рода умственных и духовных занятий, успехов в учении, ну и помимо того, день радости и страстей. И еще очень важно рекомендуется работа с запахами, потому что ибо в верхних этих дыхательных путях, в верхушках легких происходит процесс трансформации космической энергии, и значит надо принюхиваться, чтобы эту космическую энергию в себя вобрать.
0: Понятно. В общем, до 14.25 у нас счастливые, довольные, сытые люди, после этого какие-то конченые космонавты, которые там еще и с запахами жонглируют. Потом он говорит, слушай, а что за запах такой? Говорит, ну-ка, говорит, а
1: подождите, можете... что значит конченые космонавты?
0: Ну, ты, говорит, всю энергию космоса там впитывай в себя и все. Смотрите, у нас по поводу запахов. Мы же говорили, что у нас периодически, и не говорили, мы разыгрывали всю эту неделю гигиену полости рта от популярной стоматологической клиники Dental First. И давайте похвалим наших партнеров. Dental First в Риге на Очака 134. Профессионалы своего дела. Вот хотите гигиену полости рта? Пожалуйста. Лечение кариеса, пломбирование зубов, удаление любой сложности, лечение корневых каналов. Прикус! Что это за прикус у вас такой? Да, давайте исправлять его будем. Вода не будет в рот заливаться. Имплантация зубов. Вот, об этом поподробнее.
1: Каждую среду в клинике день имплантации и установка зубного имплантанта под ключ с коронкой обойдется всего 970 евро. Если записываетесь на среду, получаете бесплатно консультацию специалиста, индивидуальный план лечения и даже рентген-обследование.
0: Выгодное дело, поэтому можно не ждать. Следующая среда уже через 6 дней. Давайте прямо сегодня и запишемся. Dentalfirst.com ЛВ, номер телефона 20-646-777.
2: Партнер шоу «Шизгара» Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг.

0: и щелкунчик для того, чтобы напомнить, что до Нового года 77 дней. Ну а прямо сейчас давайте поговорим о поводах сегодняшнего дня, о праздниках в конце концов. Вот мы уже говорили о том, что сегодня День сельских женщин, говорили о том, что много людей, которые 150 лет назад чувствовали себя настоящими сельскими жителями, потом переехали в города, а вот все равно вот осталось, руки-то тянутся, а?
1: Руки тянутся к картошке, морковке, лопате и граблям, ты имеешь в виду?
0: Ну, и да, и в конце концов. Кстати, насчет грабельков. Сегодня-то день собирания осенних листьев. Это даже если вы конкретный горожанин, все равно еще со школьных времен, как, ой, быстренько, там, 7-й Б встали, куда? В парк идем вместе с биологичкой листья убирать.
1: Я, кстати, вот не буду тут политкорректным за эксплуатацию детей школьного возраста, потому что сколько денег казне могли бы сэкономить, если бы вот эти вот дети, подростки, которым все равно нужно энергию куда-то там убрать, брали бы в руки грабли и, в общем, совершенно бесплатно для города убирали бы те самые листья, которые убираются за деньги со всех газонов. Но к тому же я, конечно же, против вот этих парней с электропылесосами обратной тяги, которые ходят и загрязняя страшно воздух, потому что работают они в половине случаев на бензине с маслом. Вот эти вот листья сдувают в кучи, а потом ветер налетает, их опять раздувает.
0: Ну, а парень-то по часовую получает.
1: Да, я про это и говорю. А если 7 Б, значит, граблями...
0: Да еще сказать, что освобождены сегодня от, там, не знаю, контрольной по химии, например. Нет дураков, которые не пошли бы там с химичкой-то дружите. Каждый готов.
1: Да, вот такой вот он день собирания осенних листьев. Созвучен с ним, раз уж заговорили о 7-м день учителя в Бразилии.
0: Угу. Но там не до листьев сегодня.
1: В Бразилии просто наступает весна, и учителям перед этими каникулами надо тоже немножко отметить.
0: Ну и последнее, давайте все-таки. Вот когда поработал, пошел, потом руки помыл. Это же сегодня особенный день. Сегодня Международный день мытья рук. Даже если кто-то там по прошествии 20, 30, 40, 60 лет не привык все-таки мыть руки, там, вот, особенно после посещения мест, после которых нужно эти самые руки помыть, ну у вас же есть
1: сегодня близко. В честь праздника.
0: Да, да.
1: Да, хотя бы вот по праздникам. Он могли бы сделать этот праздник не только один раз в год, а могли бы сделать его чаще. Говорят, что вот эта вот история с немытыми руками, она вовсе не такая уж редкая, и в развитых странах 80% заболеваний передается с немытыми руками.
0: Вот именно,
1: руками.
0: Именно. 120 миллионов детей во всем мире вымыли руки с мылом. В более чем 70 странах 88% всех инфекционных заболеваний передается через вот то самое прикосновение. Поэтому, ну, не обеднеет, не скудеет. Ну, потеряешь ты эти 10 секунд. Но зачем же потом какому-то ребенку хвататься за дверную ручку, которой ты своей немытой рукой потом прикасался? Взрослый дядька! Вот. Ну и тетка.
1: Да, вот такая вот важная тема. 9 часов и 20 минут. У нас новости спорта через 5 минут. У нас будут новости культуры еще и один автомонитор.
0: И обязательно напомним там, что у нас концерт «Машины времени» в воскресенье. И счастливчик, самый продвинутый, может быть, сегодня еще на 2 билета пригласительных на концерт «Машины времени» станет богаче.
2: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... иммунитет от осенних хандры.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
3: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. В Dental First установка зубного импланта с коронкой обойдется всего 970 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
4: Nickelback ir atpakaļ. Un pirmo reizi pie mums ar grandiozu šovu, kas liks elpai aizrauties. 4. jūlijā Xiaomi Arena Rīgā ar īpašo viesi Don Broco. Biļetes no 16. oktobra biļešu servisa tīklā. Nickelback Everything Under the Sun koncertūre.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Знаешь, слышал звон и знаю, где он. А кто звонит-то? Ну, трамвай.
1: А заметьте, как редко трамваи в наши дни подают вот эти вот сигналы, гудки. Свистят гудки. Судьи да. Свистят. И то чаще, даже на самом вялом футбольном матче.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт, ты рок.
0: Давайте с оранжевого мяча начнем и корзины большой-пребольшой. Как мы знаем, сейчас Евролига баскетбольная и идет вовсю. И там и Париж, Виртус вчера 94-96 разошлись. Эфес 93, Баварии проиграл 101. Хапуэль выиграл у Бешикташа 182. Ну, это те турниры, до которых латвийские баскетбольные клубы пока не попадают. Мы пока довольствуемся лишь Кубком Европы. И вот ФИБА. Вчера обыграл рижский ВФ Бакинский Нефчи 110-94, и причем уступая в большем отрезке игры, но потом собрались и сделали. Кстати, если что, в первом матче турнира дома рижане победили болгарский Локомотив, а еще в этой группе швейцары Фрибур и румынская Орадя. Про Лигу чемпионов футбольную поговорим. Ночь голов, камбэков, футбольных драм, вот все было. Вот 9 матчей, десятки забитых мячей, несколько историй, который точно заслуживает отдельного внимания. Начну с главной вкусняшки. Это Рома против Мадридского Реала. 3-4. Причем это не 3-4 мы начинаем. 3-4. Вот такой счет итоговый. Но что характерно, ты представляешь? Берем, смотрим табло. 83-я минута. Рома выигрывает у Мадридского Реала. Чего ты ржешь-то?
1: Ну, смешно, ты знаешь, я не знаю, только я обращаю внимание, но когда рассказывают про Рому, я всегда думаю про человека, которого зовут Рома. Вот, а Рома один против всего мадридского Реала.
0: Сейчас представляю кучу угрюмых мужиков, которые так...
1: Болели за Челси.
0: Которые выслушали тебя. Ну, так что характерно, игра, как вы поняли, закончилась победой мадридцев. Такой результат. Реал очередной раз доказал, списывать их со счетов – это занятие неблагодарное. Особое внимание Мбаппе, для которого этот матч стал юбилейным, сотым в Лиге чемпионов. Ну, а главным героем, я считаю, стал Арда Гюлер, а гол Джуда Беллингема добавил этой истории еще больше эмоций, потому что Беллингем не стал бурно праздновать, потому что уважение к бывшему клубу, против которого он играл вчера, оказалось важнее эмоций. Ну, а вот обороне Ромы, это футбольный клуб, явно есть над чем задуматься. Пропустить 4 мяча за такой отрезок времени небольшой, это тема для разбора полетов. Причем, когда у них рослые ребята стоят, опорники, там 190-192 метров, 192 сантиметра, а выпрыгивает парень 1.73 м и головой им пробивает. Алло, что это такое? Вот, потом Астон Вилла против Фенербахче в Бирмингеме. 6-0, это уничтожение соперника. На трибунах счастливый принц Уильям, известнейший болельщик бирмингемского клуба. И судя по происходящему на поле, и улыбка, без сомнения, долго не будет сходить с его, с его лица. Вот, особо хочу отметить человека по фамилии Джексон, который в Баварии не прижился, а вот там-то как раз и заиграл. Причем, нужно сказать, что Астон Вилла после предыдущего сезона рассталась с большим количеством игроков. И вот такая перетрубация не отразилась на рисунке, игре и качестве отдельно. Или, например, ветеран, вот 32 года, вот, считается для футбола ветеран, Росс Баркли. Выглядит, правда, на 40, ну, чтобы действительно стараться соответствовать титулу. Вот, вот это перемещение в пространстве. Так, главное, насколько играет. Дальше, Манчестер Сити, ПСЖ, 2-4. Это уже холодный душ для английского гранта. Парижане доказали, что их атака способна разорвать даже самую организованную оборону. Сити пытался вернуться в игру, отвечал атаками. Холланд бился как мог, но парижане казалось эффективнее. Ну и вратарь Донарума, вот ему пришлось немало нервных моментов. Он как и пропускал, но так и спасал. И теперь Бетис против Порту. 3-2. Испанцы берут вверх в настоящем триллере. Здесь не обошлось без судейской драмы. Сам Клеман Тюрпен судил этот авторитетнейший арбитр. Представляешь, вот 42-я минута. Порту вроде как забивает. А Тюрпен указывает на центр. Все нормально. А испанцы, подождите, давайте, давайте смотреть эпизод. ВАР приглашает судью к монитору после просмотра. Да, гол, знаете, отменили там.
1: А слушай, они по-прежнему в случае вот неправильного запроса там платят какие-то штрафы или нет?
0: Это придумал, как с Ромой придумал. Вы представляете, какие эмоции на стадионе? Один эпизод, и настроение болельщиков меняется за секунду. Еще. Ливерпуль обыграл ЛАСК со счетом, внимание, в футбол играли люди. 6-3. 9 голов на двоих. Вот это атакующий футбол во всей своей красе. Фейенорд, Кома, 3-2. Буди Глинт, наглецы те самые, норвежские. Вообще нет авторитетов. Одолели Боруссию 1-0. Штутгарт разобрался со Слованом
1: 3-0. Остальных матчей всего один забить, это уже как бы не футбол.
0: Знаешь, вот намоленный болельщиками Челси стадион Стэнфорд Бридж вчера был респектабельным стадионом футбольного клуба «Шахтер». По понятным причинам это был как бы домашний вчера их матч. И «Шахтер» оказался сильнее «Аэка» из Афин 3-1. Вот что имеем. Крупные победы, неожиданные поражения. Вечер, когда атакующий футбол победил скуку. Ну а сегодня про другой клубный европейский турнир. Лига конференции. Рига, стадион «Сконта», 19:45. Рига играет с «Кайратом». Самая амбициозная команда страны. Финансовые возможности этого клуба выглядят космическими для любого другого клуба вообще в этом регионе. Наконец-то пробились в общий этап Еврокубках, уже только за это клуб считают вот великим достижением. Ну и про теннис последнее. В 10:30, вот через полчаса после окончания эфира, стоит проследить за поединком нашей первой ракетки Алены Остапенко, которая в Ухане, твоей любимой, играет на заключительном в этом сезоне турнире категории WTA. Причем она уже успела громко заявить о себе. В предыдущем матче она сотворила сенсацию, выбила из турнирной сетки четвертую ракетку у мира, американку Джессику Пегулу. А сегодня вот с канадской девушкой будет бороться.
1: Так что, знаешь, как страшно вообще в Ухане.
0: Лейла Фернандес, конечно, там каждый камушек помнит эту первую масочку коронавируса.
1: Рука так и тянется к респиратору.
0: А вы тестик сдали? Сразу там первый вопрос. Вот. Ну, болеем за Алену. Там следим, конечно, за богатым футбольным клубом «Рига». Вот,
1: и ждем новых спортивных новостей завтра в это же время.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт, ты рок.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
4: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Унецимс АБЦ.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня повысится атмосферное давление. Местами небо прояснится, хотя локально, преимущественно в центральных регионах, временами ожидается небольшой моросящий дождь. Сохранится слабый ветер, температура воздуха до плюс 10, плюс 14 градусов. В Риге облачно, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 11 градусов.
0: Шискара. Решим все. Кроме погоды.

0: Многие из вас с утра уже вместе с нами прочувствовали, как разбег берет сегодняшнее утро. Это четверг, это 15 число октября месяца. И у нас все идет по плану. Мы же говорили, что впереди у нас много осечек. Мы заканчиваем первую учебную четверть. Это я имею в виду всех тех, у кого дети в школу ходят. И, конечно, говорим о том, что в воскресенье большое культурное событие приходит в Ригу, а именно концерт группы «Машина времени» в звездном составе со звездными хитами.
1: И именно поэтому главное, что вам понадобится в течение ближайших пяти минут, это наш телефон 63-107-107. Лучше сделать так, чтобы этот телефон был внесен в память вашего гаджета, чтобы, когда услышали вопрос, призыв, сразу позвонили, и приз не прошел стороной.
2: Ушей очарование Шизгара, Стас Флоренцев и Алексей Китов.
0: Ну вот, это заявили о себе, вот как уж заявили, заявили. У нас все с коленки будет сейчас происходить. Мы хотим задать вопрос по материалу, а материал это у нас творчество коллектива «Машина времени», потому что мы говорим, что Андрей Вадимович, он же не только музыку пишет, но еще и прекрасные стихи. И давайте вот вопрос, который прозвучит следующим образом. Скажите, пожалуйста, уважаемые поклонники «Машины времени», которые собираются в воскресенье идти на концерт и хотят попасть туда бесплатно, какой музыкальный инструмент хрипит в песне, где старая джинса уже давно затерта до дыр? Первый, кто даст правильный ответ, какой это музыкальный инструмент, по номеру телефона 63-107-107 и пойдет на концерт «Машина времени», причем не один, может взять с собой еще кого-то. Знатоки творчества или люди, которые просто пытаются угадать, знают, какие вообще музыкальные инструменты бывают, прямо сейчас могут себя проявить. И сейчас номер телефона, еще раз говорю, 63-107-107. О каком же музыкальном инструменте идет повествование в песне? Кто там такой хриплый? Вот. Здрасте. Здрасте.
3: Здрасте, здрасте.
1: О, как зовут вас?
4: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, как зовут?
4: Яна.
0: Лиана или Яна?
4: Яна.
0: Яна. Здрасте, Яна. Вот у вас голос не хриплый. А там вот где Андрей Вадимович поет про какой-то хриплый музыкальный инструмент. Про какой?
4: Ну, я...
0: Я? Я Яна. Яна, что случилось? Помоги мне. Яна, это не мы, что я переживаю теперь человека, что произошло.
1: А ну, Яна, вероятно, знала ответ.
0: Ну, походу, очень уверена была. Кто следующий у нас? Здравствуйте.
4: Еще раз я.
0: Это вы опять?
1: Повезло.
0: Как вы это делаете?
4: Люди... Я думаю, что это бас-гитара.
0: Бас-гитара, браво! Более того, там в песне поется раздолбанный бас во всех отношениях. Но мы же не будем судить по музыканту по поводу того инструмента, на котором он играет.

0: прогнется.
1: Все, я на мир прогнулся под вас. И благодаря щедрости Радио Рокс вы отправляетесь туда. Что-то мне подсказывает, что когда «Машина времени» будет в воскресенье петь именно эту песню, Яна просто встанет, будет подхлопывать, подпевать.
2: И подпевать, потому что знает слова.
1: Потому что знает слова.
2: Яна, не вешайте трубку, объясним, как получите приз. Для всех остальных у нас еще есть парочка новостей культуры, потому что, можно было бы сказать «не единой машиной времени», но это такая крамольная фраза накануне концерта, тем не менее.
1: Хорошо, «Машина времени» — это недалекое будущее, это воскресенье. Напоминаем, 18 числа в арене Рига. А что же творилось с точки зрения культуры в разных уголках земного шара именно 15 октября?
2: Во-первых, 15 октября 1814 года родился Михаил Юрьевич Лермонтов.
1: Мы про это говорили, цитировали.
2: И меценат Сава Мамонтов с ним в один день, правда, в другом году.
1: Про него говорили, что оперу держит, картины пишет, стихи сочиняет, бюсты в хорошем смысле ваяет, баритоном поет, Шаляпина открыл и на ноги поставил. Вот все поклонники великого баса благодарят еще и великого мецената.
2: А еще в 1940 году, 86 лет назад, в США на экраны вышел фильм Чарли Чаплина «Великий диктатор». Такая злая сатира на нацистский режим. В Германии среди музыкальных премьер «Мусоргский», значит, «Ночь на лысой горе» впервые в этот день исполняется в 1886, а Дебюсси выпускает сингл, так сказать,

0: «Ла мэр».
1: Ну, а для поклонников рок-музыки, 74-й год, сколько лет так назад? Второй студийный альбом американского певца, да и автора песен и композера Тома Уэйтса, если что.
0: 52, если что.
1: 52, да-да-да, умеем считать. Вот про культуру поговорили, про машину времени, про золотой состав, золотые хиты, которые в это воскресенье в разгар нашей золотой осени в Ксаоми-арена. Так что Мишин у нас культурный комплит.
0: Да, остается лишь добавить, что Шизгары на этой неделе выходит при поддержке Dental First, международная сеть стоматологических клиник в Риге на Чака 134.
1: Опытные специалисты, современнейшие технологии, материалы высочайшего качества прямо от поставщиков, поэтому цены значительно ниже, чем у кого-то. Все возможные стоматологические манипуляции, от гигиены до имплантации, 3D-рентген, цефалометрия, панорамные снимки, удаление зубов любой сложности. Ну и хит сезона, это, конечно же, установка зубного импланта.
0: Обратите внимание, каждую среду в клинике день имплантации, и если запишетесь, то получите консультацию специалиста бесплатно, индивидуальный план лечения бесплатно, и рентген обследование тоже бесплатно. И более того, установка зубного имплантанта с коронкой обойдется всего лишь 970 евро.
1: Dental First LV, вся информация там, а записывается лучше прямо сегодня, 20-646-777.
2: Культурный слой на радио Рокс.
3: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы. Они торчат под рельвы, чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы. И я не горю желанием лезть в чужой монастырь. Я видел эту жизнь без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Дорожная обстановка за минувший час изменилась дважды. Сначала перед 9 часами трафик вышел на свой максимум, 7 баллов, а затем маятник загруженности дорог качнулся в другую сторону. Дороги стали довольно быстро освобождаться от транспорта, как следствие 4 балла уже вернулись на монитор. Остается чуть более 20 более-менее существенных заторов, причем нигде не превышающих 10 минут. Некоторые затруднения остаются на участке Лела-Рыбысканцева и на Вантовом мосту в направлении центра. Ну и здесь обстановка с каждой минутой улучшается. Перейдем к сводке госполиции за минувшие сутки. За среду в Риге и столичном регионе произошло 65 ДТП, в них пострадали 6 человек, в том числе 3 пешехода и велосипедист. И, внимание, патрульные, видимо, пошли на рекорд, составили за сутки 135 протоколов за различные нарушения ПДД, 50 из них за превышение скорости и агрессивное вождение. Двое были задержаны нетрезвыми за рулем, разобрались с ними быстро и сурово, уголовное дело, лишение прав, штраф, у одного пьянчушки авто конфисковано, второму необходимо выплатить компенсационную стоимость автомобиля. Ну что ж, мы продолжаем движение только вперед, соблюдаем и не превышаем. Меня зовут Владимир Тин, пожелаю всем удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмальный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
3: Dental First – международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса, лечение корневых каналов, имплантация зубов, хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Каждую среду в клинике день имплантации. Запишитесь и получите консультацию специалиста, индивидуальный план лечения и рентгенобследование бесплатно. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20-64-67-77.
4: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi Arena. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
5: Шизгара. Принимать каждое рабочее утро с 7 до 10 на 88.6 FM.
6: Был такой фильм «Чистыми руками». Ну, когда, значит, комиссар Миклован там все заканчивался, он тогда... Вот сегодня день чистых рук. Мы про гигиену говорили и будем продолжать говорить не только в этот день, но я считаю, что все, наши руки чисты, наша совесть тоже чиста.
7: Ничего себе ты вспомнил комиссара Миклована и его друга Романа. Да, так и хочется сказать. На выходных обязательно пересмотрю, если осилю.
6: Ну, я румынское имею в виду, кино, оно вечно, особенно дюдики.
7: Ну что, хорошего дня вам, вроде бы все получилось. Четверг, он, знаете, не самый последний день недели. Помните, что там есть специальные эти подходы к кухне. Сегодня до 14.25 можно есть все, что попало, и только потом это может быть рыбным днем.
6: А девушка, которая, знаешь, там прослушала сегодняшний эфир, сказала, да, я знаю, что четверг, кофе, корица и все такое прочее. Каждый проводит четверг как хочет, но главное, что в пятницу с утра вы опять включите свой радиоприемник на частоту 88.6 FM, а там что, там Ready Rocks.
7: А там мы как будто не уходили.
6: Не уходили, но бодрые будем. Я Стас Флоренцев.
7: Я Алексей Титов. До завтра.

0: Под Рижским заливом 10 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Рими, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

0: Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс при поддержке международной сети стоматологических клиник Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг и одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: После ревизора. Занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей. Вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами. И профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
6: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
0: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Schönberg Auktion.
2: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: Максима и ценас, кас иепрецина. Veikalos Maxima no 13. Līdz 19. Oktobrim. Kāposti 35 centi kilogramā. Putīdētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1 eiro 69 centi. Lasis atdzesēts. 7 eiro 99 centi kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня повысится атмосферное давление. Местами небо прояснится, хотя локально, преимущественно в центральных регионах, временами ожидается небольшой моросящий дождь. Сохранится слабый ветер, температура воздуха до плюс 10, плюс 14 градусов. В Риге облачно, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 11 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Только 5 дней с 14 по 18 октября в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авана», «Эсис Фарма», «Биодерма», «Бионики» и других брендов. А также скидки от 30% на продукты для укрепления организма «Ортомол», «Ливол» и других брендов. А на витамины D и С и минералы скидки до 55%. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
3: Ты делаешь все, но результата пока нет. Формула контроля веса от Айва Клиник. Анализы и базовые обследования, консультация и план действий именно для тебя. Всего за 129 евро. Запишись в ivaclinic.lv и узнай свою формулу контроля веса. Код медицинского учреждения 0100-64120.
4: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы

0: Би-2. Живой коллектив, собранный из трех стран. Бродский, «Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в Билишу Сервис. Партнеры проекта Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
1: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
6: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Spilgtais somu fenomens Kārija.
8: Mielenkiintona pinakolada ja rata.
7: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. oktobrī Palladium.
0: Radio Rocks.
9: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс при поддержке международной сети стоматологических клиник Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг и одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
1: Время позаботиться о себе. В октябре в клиниках ВЦА людям старшего возраста скидка 10% на зубное протезирование и 15% на магнитно-резонансные исследования с картой Веселыба. Запишись на apoliklinika.lv или звони 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.

0: Travelvet.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
2: Nickelback ir atpakaļ. Un pirmo reizi pie mums ar grandiozu šovu, kas liks elpai aizrauties. 4. jūlijā Xiaomi Arena Rīgā ar īpašo viesi Don Broco. Biļetes no 16. oktobra biļešu servisa tīklā. Nickelback Everything Under the Sun koncertūre.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня повысится атмосферное давление. Местами небо прояснится, хотя локально, преимущественно в центральных регионах, временами ожидается небольшой моросящий дождь. Сохранится слабый ветер, температура воздуха до плюс 10, плюс 14 градусов. В Риге облачно, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 11 градусов.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Что это? В Евроаптеке краткие цены. Лови скидку 60% на пищевые добавки брендов Livol и Биофармация при покупке любых двух товаров с картой Медус. Да, ты не ослышался. Скидка 60% на пищевые добавки Livol и Биофармация. Не пропусти. Краткие цены действуют только до 25 октября. Приходи в Евроаптеку, и наши знающие фармацевты помогут выбрать то, что подходит именно тебе. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaides līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ķermeņa kopšanas līdzekļiem Dzintars 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: Nickelback ir atpakaļ un pirmo reizi pie mums ar grandiozu šovu, kas liks elpai aizrauties. 4. jūlijā Xiaomi Arena Rīgā ar īpašo viesi Don Broco. Biļetes no 16. oktobra biļešu servis tīklā. Nickelback Everything Under the Sun koncertūre.
4: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультация дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности ВЭС либо до конца октября. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006 41 20.

0: Реклама.
1: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
0: Более 30 лет они покоряют.

0: большой сервис ЛВ.
1: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня повысится атмосферное давление. Местами небо прояснится, хотя локально, преимущественно в центральных регионах, временами ожидается небольшой моросящий дождь. Сохранится слабый ветер, температура воздуха до плюс 10, плюс 14 градусов. В Риге облачно, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 11 градусов.
4: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама. Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет. antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунинекс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунинекс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунинекс ЛВ».
4: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билешу Сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
5: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности ВЭС либо до конца октября. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
6: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал М в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Не хватает сил? Чувствуешь усталость? Узнай причину. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекс анализов «Усталость СОС» со скидкой 48% за 19 евро 99 центов с картой «Веселыба». Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка «Шепах» с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в «Унициз АБЦ».
3: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
4: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
5: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня повысится атмосферное давление. Местами небо прояснится, хотя локально, преимущественно в центральных регионах, временами ожидается небольшой моросящий дождь. Сохранится слабый ветер, температура воздуха до плюс 10, плюс 14 градусов. В Риге облачно, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 11 градусов.
7: Радио Рокс. 88.6 FM.
9: Не хитрили, не юлили, просто повезло. То, что было, поделили на добро.

0: Добрый день.
1: Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 14 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. 88.6 FM.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет.

0: идет дождь.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Только 5 дней с 14 по 18 октября в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авана, Эсис Фарма, Биодерма, Бионики и других брендов. А также скидки от 30% на продукты для укрепления организма Ортомол, Ливол и других брендов. А на витамины D и С и минералы скидки до 55%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
0: Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмальный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
3: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
4: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшу Сервис ЛВ. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
2: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
1: Магний для нервов?
2: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
1: О, звучит здорово, я тоже куплю.
3: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
5: После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в билешу сервис.
6: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 15. līdz 19. oktobrim. Mandarīni 1,79 eiro kilogramā. Piena produktiem smiltene 25% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, autiņbiksītēm un kosmētikai, izņemot speciālajiem maisījumiem un maisījumiem bērniem kopš dzimšanas. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 25% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
7: Я пью до дна за тех, кто в море.
8: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
10: Радио Рокс. Погода.
11: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня повысится атмосферное давление. Местами небо прояснится, хотя локально, преимущественно в центральных регионах, временами ожидается небольшой моросящий дождь. Сохранится слабый ветер, температура воздуха до плюс 10, плюс 14 градусов. В Риге облачно, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 11 градусов.
10: Радио Рокс. 88,6 FM.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как бы невзначай.

0: над Рижским заливом 15 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

0: Реклама.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шеппах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Унецимс АБЦ.
2: Баня парит.
3: Хорошо.
2: Здоровье дарит.
3: Ну, давай, вот так.
2: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
3: О, хорошо, пяточки.
2: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
3: Класс!
2: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
6: Радио Рос. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
2: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
1: Магний для нервов?
2: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
1: О, звучит здорово, я тоже куплю.
3: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
4: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne atlaides līdz 40%. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos atlaides līdz 45%. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 40% atlaide. Maxima.
6: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
0: Радио «Рокс». Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается сухая и облачная погода, ветер южный слабый, на побережье до умеренного, местами образуется туман, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла в восточных районах, до плюс 1, плюс 5, местами, возможны заморозки до 0, минус 1 градуса. В пятницу днем ожидается переменная облачность, день пройдет без значительных осадков, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность, ветер южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.
8: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Реклама.
1: Время позаботиться о себе. В октябре в клиниках ВЦА людям старшего возраста скидка 10% на зубное протезирование и 15% на магнитно-резонансные исследования.

0: Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурас Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
1: Что это? В Евроаптеке краткие цены. Лови скидку 60% на пищевые добавки брендов Livol и Биофармация при покупке любых двух товаров с картой Медус. Да, ты не ослышался. Скидка 60% на пищевые добавки Livol и Биофармация. Не пропусти! Краткие цены действуют только до 25 октября. Приходи в Евроаптеку, и наши знающие фармацевты помогут выбрать то, что подходит именно тебе. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv. Мощный.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии растет демографический разрыв. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: За первые 8 месяцев 2026 года в Латвии зарегистрировали 7648 новорожденных и 17218 умерших. Это означает, что на каждые 4 рождения приходилось примерно 9 смертей. Таковы данные Центрального статистического управления. С января по август в стране зарегистрировали на 387 новорожденных меньше, чем за тот же период 2025 года. Снижение составило 4,8%. Число умерших за это время сократилось на 219 человек или на 1,3%. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы уменьшить естественную убыль. Число рождений уменьшалось быстрее, чем число смертей. За 8 месяцев число умерших превысило число родившихся на 9570 человек. Годом ранее разница составляла 9402 человека. Таким образом, естественная убыль увеличилась еще на 168 человек. Если распределить показатели на все 243 дня с января по август, получается, что в среднем в Латвии ежедневно регистрировали около 31 рождения и 71 смерти. Разница примерно 39 человек в день. Это не утверждение, что каждый день показатели были одинаковыми, а расчет по итогам периода, и он помогает увидеть масштаб происходящего за сухими процентами. Естественную убыль нельзя путать с общим сокращением населения. Разница между рождениями и смертями не учитывает приехавших в страну и уехавших из нее. Чтобы определить, насколько изменилось население в целом, необходимы также данные о миграции. В августе в Латвии зарегистрировали 1035 новорожденных. Второй месяц подряд показатель превышал 1000. Однако говорить о переломе тенденции пока рано. По сравнению с августом 2025 года, число рождений уменьшилось на 65 или на 5,9%. Всего за январь-август зарегистрировали рождение 3942 мальчиков и 3706 девочек. На 1 сентября предварительная численность населения Латвии составляла около 1 миллиона 830 тысяч человек.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. День пройдет без значительных осадков. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
3: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

0: Реклама. Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
1: Только 5 дней с 14 по 18 октября в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авана», «Эсис Фарма», «Биодерма», «Бионики» и других брендов. А также скидки от 30% на продукты для укрепления организма «Ортомол», «Ливол» и других брендов. А на витамины D и C и минералы скидки до 55%. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Nickelback ir atpakaļ un pirmo reizi pie mums ar grandiozu šovu, kas liks elpai aizrauties. 4. jūlijā Xiaomi Arena Rīgā ar īpašo viesi Don Broco. Biļetes no 16. oktobra biļešu servis tīklā. Nickelback Everything Under the Sun koncertūre.
4: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
5: Spilgtais somu fenomens Kārijārijā. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
6: Radio Rocks. Только рок.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Реклама.
1: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
2: Ты делаешь все, но результата пока нет. Формула контроля веса от Айва Клиник. Анализы и базовые обследования, консультация и план действий именно для тебя. Всего за 129 евро. Запишись в ivaclinic.lv и узнай свою формулу контроля веса. Код медицинского учреждения 0100-64120.
3: 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
4: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билишу сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
8: Радио Рокс. Погода.
9: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается сухая и облачная погода, ветер южный слабый, на побережье до умеренного, местами образуется туман, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла в восточных районах, до плюс 1, плюс 5, местами возможны заморозки до 0, минус 1 градуса. В пятницу днем ожидается переменная облачность, день пройдет без значительных осадков, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность, ветер южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
8: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Как мы знаем, ничто не проходит бесследно, вот и какие-то дела, связанные с дорожными инцидентами, имеют свое продолжение. Госполиция просит откликнуться. Дело в том, что еще в конце лета, 27 августа, вечером, в промежутке с 21 часа 15 минут до 25 минут, в Риге на Бриева-Сгатва возле здания 201, пока не установленный человек на электросамокате, двигаясь со стороны Вефовского моста в направлении Тейки по пешеходному тротуару, наехал на пешехода. Женщина получила телесные повреждения. Скрывшегося виновника инцидента, а также свидетелей и всех, кто может предоставить полезную информацию и, кроме того, опознать по фотке лицо самокатчика, просят позвонить по номеру телефона 2940 53 15 или 112. Нам пришло время посмотреть на столичные дороги. Без малого 6 баллов в данный момент. Это нормальная оценка дорожной обстановки. Трудности есть. В первую очередь на Густава-Замгала-Гатва перед Бриевы с направления Восточной магистрали. Плотно на Карля-Ульманя-Гатва в сторону центра. И на Рижской окружной А4 в направлении ГЭС. Около 15 минут можно оставить перед перекрестком с трассой Улбрака-Тинуже. Получили сообщение о ДТП от водителя такси Александра Рязанова. Две машинки нашли друг друга на съезде с Вантового моста в правой полосе в сторону Пардаугавы. Трафик здесь пока достаточно легкий. В любом случае, будьте внимательны. На этом пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного продолжения дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas no 15. līdz 19. oktobrim. Cāļa puspārni ar garšvielām Rīgas Mēsnieks 800 gramu 2,49 €. Ar paldies karti marinēti gurķi Spilva 1,6 kg 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai RGK 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Время позаботиться о себе. В октябре в клиниках ВЦА людям старшего возраста скидка 10% на зубное протезирование и 15% на магнитно-резонансные исследования с картой Веселыба. Запишись на e-poliklinika.lv или звони 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
4: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
5: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
6: Позаботься о тех, кто заботился о тебе. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекты анализов для сеньоров со скидкой 44% от 17 € 99 с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
7: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
0: Radio Rocks 88.6 FM.

0: Радио «Рокс». 88,6 FM. Над Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Почти каждый второй сотрудник в Латвии задумывался об увольнении из-за начальника. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Почти половина работающих в Латвии когда-либо задумывалась об уходе с работы из-за стиля, руководства или отношения начальника. 16 октября в мире неофициально отмечают День босса. По этому случаю исследовательская компания 55 Blue обратила внимание на то, как отношения с руководителем влияют на желание сотрудников продолжать работать в компании. Отношения между руководителем и подчиненными – один из важнейших факторов, влияющих на мотивацию сотрудников и их желание оставаться в компании, отмечают исследователи. Согласно результатам опроса, 46% сотрудников в Латвии задумывались об увольнении именно из-за стиля руководства или отношения начальника. Еще 48% не рассматривали такую возможность, 6% не смогли дать однозначный ответ. Чаще об уходе с работы из-за начальника думали сотрудники с личным ежемесячным доходом более 1500 евро, проработавшие в компании менее года, а также те, кто испытывает чрезмерную рабочую нагрузку. Такая мысль чаще возникала и у людей в целом, недовольных своей работой и жизнью. Реже об увольнении по этой причине задумывались работники в возрасте от 55 до 65 лет, сотрудники с большим стажем работы в компании и те, чья рабочая нагрузка соответствует норме. Такая тенденция наблюдалась и среди работников государственных и муниципальных учреждений, сотрудников, довольных своей работой, и жителей Курзема. Компания отмечает, что руководитель может быть не только причиной, по которой сотрудник задумывается об уходе, но и, конечно, одним из факторов, побуждающих его остаться. Хороший начальник создает условия, в которых люди хотят работать, развиваться, добиваться больших результатов вместе.
2: Про Сейм.
1: Сейм внес поправки в гражданский закон, закрепив принцип, согласно которому животные не вещи, а живые и чувствующие существа. Вопрос был поднят благодаря коллективному обращению на платформе общественных инициатив, которые подписали более 35 тысяч человек. Поправки к гражданскому закону устанавливают, что животные не вещи, при этом нормы вещного права будут применяться к животным лишь в той мере, в какой они совместимы с природой животного, как живого и чувствующего существа, и с законами, предусматривающими защиту животных. В настоящее время защита животных в Латвии уже обеспечивается законом о защите животных. Планируемые поправки к гражданскому закону призваны закрепить принцип, согласно которому животные не являются вещами, при этом за ними сохранится статус объектов гражданских прав.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. День пройдет без значительных осадков. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Рими, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Осень золотая в самом разгаре. Ну а что еще остается нашему человеку, как получать удовольствие от жизни, от драйва и от классного музона на Радио Рокс? Меня зовут Владимир Тин. Вечерний экшен-рок «Жив» стартанул с трека «Крематория» 2021 год неспроста. Потому что в их рядах с десяток годков, начиная с 98-го, ударно трудился барабанщик Андрей Сараев. Сегодня у него 61-я днюха. Правда, ныне он муз-педагог и звукорежиссер, с чем и поздравляем. Много событий случилось 15 октября в разные годы, о некоторых из них сейчас и посудачим. Сразу два повода отсылают нас к легендарным Led Zeppelin. В 76-м в этот день группа впервые появилась на американском ТВ. Лейбл Swan Song объявил о показе фрагментов концертного фильма «The Song Remains the Same». В 90-м в этот день вышел двухдисковый сборник «Remasters», представлявший музыку Led Zeppelin для нового поколения. Самые главные хиты, которые стали классикой рока, они и сейчас звучат энергично и свежо. В свое время впервые услышал в исполнении школьного ансамбля забойный трек «Растоптанный ногами». Тогда понятия не имел, кто исполнял оригинал, однако осознание вскоре пришло. Композиция вышла на двойном альбоме Physical Graffiti в 75-м. Ее изюминка – фантастическая партия клавинета Джона Пола Джонса, обработанная через эффект «Вау-вау». Именно клавишный риф создает этот упругий, почти фанковый грув, а Джимми Пейдж, Джон Бонем и Роберт Плант превращают его в настоящий рок-н-ролл.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Выходные на подходе. Об этом напоминает Brainstorm или про Ветра. У нас автомобильная минутка. О дорожной обстановке в латвийской столице поговорим в автомониторе, ну а затем вновь зажжем. На очереди Крис Дебург, Браво, Ночные снайперы и Пилот с треком про осень. И все это через минутку-другую на Радио Рокс.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: О трафике в латвийской столице продолжаем разговор. За минувшие полчаса он прибавил балл с 6 до 7. Заторы, их уже более 50, заметно подросли. Неудивительно, на дороге выехали и влились поток 5-часовые. От 15 минут можно оставить на Густава Замгалагатва перед Бриебас направлении Восточной магистрали. Затруднен выезд в сторону Пордаугавы по улице Валдемара Вантовому мосту до перекрестка с Мелнсела. Затор на Карля Урманя в сторону центра уже начинается из-за улицы Лепес. И растет пробка со стороны островного моста перед Венебас-Гатве. Вне конкуренции в черте города улица Круста-Базницас, где запросто можно оставить более получаса. За городом 10-минутная пробка на Рижской окружной А4 в сторону ГЭС перед перекрестком с трассой Улбрака-Тинуже. Тем, кто собирается за город, сообщим, с сегодняшнего дня по стране ограничена скорость движения до 90 км в час. Это касается участков Юрмалского, Бауского шоссе, а на Видземском при хороших погодных и дорожных условиях может быть до 100 км в час. Будем внимательны, не нарушаем и не превышаем. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего вечера и безопасного движения.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan.lv.
3: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
4: Не хватает сил? Чувствуешь усталость? Узнай причину. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекс анализов «Усталость СОС» со скидкой 48% за 19 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830302.
5: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
6: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
7: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
8: После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда, камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу-сервис.
1: Радио Рокс 88.6

0: на Рокси Браво с треком «Любовь не горит», а у нас есть герой дня сегодняшнего, и это никто иной, как ирландский поп-рокер Крис Дебург. Вокалист, гитарист и сочинитель почти всего материала. Нам он больше всего запомнился по красивым балладам типа «Missing You» и особенно «Lady in Red». Но есть и другая сторона Криса, и в честь его 78-го «Happy Birthday» мы послушаем трек из альбома «Getaway», выпущенного в 82-м. На нем был энергичный номер «Don't pay the ferryman» или «Не плати паромщику, пока не доберешься до другого берега». А то мало ли что. Вот его-то мы сейчас и заслушаем на «Радио Рокс».
1: В чем сила? Сила в музыке. «Радио Рокс».

0: Реклама.
1: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности Веселиба до конца октября. Запишись на сайте epoliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
0: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: Сервис ЛВ.
1: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается сухая и облачная погода, ветер южный слабый, на побережье до умеренного, местами образуется туман, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла в восточных районах до плюс 1, плюс 5, местами возможны заморозки до 0, минус 1 градуса. В пятницу днем ожидается переменная облачность, день пройдет без значительных осадков, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность, ветер южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
4: Радио Рокс 88,6 FM.

0: На радио Рокс «Отправляйся за ней» трека из прошлогоднего альбома «Big Beat 83» группы «Секрет». А у нас на очереди еще одно примечательное событие. Группа Genesis 15 октября 83-го возглавила британский альбомный чарт с пластинкой, названной просто и без затей – «Genesis». В народе ее прозвали «Мама» по заглавной композиции. К слову, она была очень популярна в наших дискотеках и на танцполах, хотя сейчас, ну, очень трудно представить, как под такое можно танцевать, но уж поверьте на слово, это было. Работа уже классического трио Фил Коллинз, Тони Бэнкс и Майк Резерфорд. Что касается «Мамы», то эта композиция мрачноватая, гипнотическая, с необычным электронным ритмом и знаменитым немного нервным смехом Коллинза. Этот сингл занял 4-е место в британском хит-параде, и мы слушаем группу Genesis на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
2: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
1: Магний для нервов?
2: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
1: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
0: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценное изолирование питания.
3: Баня парит.
4: Хорошо.
3: Здоровье дарит.
4: Ну, давай, вот так.
3: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
4: О, хорошо, пяточки.
3: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмальный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
4: Класс!
3: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
8: Радио «Рокс». 88,6 FM.
9: Блеск

0: Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Сейм принял поправки к закону об ОСТА. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В четверг Сейм в третьем окончательном чтении принял поправки к закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Цель данных поправок – усилить защиту лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, а также повысить эффективность функционирования страховой системы. Поправки вводят новый порядок прямого урегулирования убытков. Впредь в определенных случаях владелец поврежденного транспортного средства сможет обращаться не к страховщику виновника ДТП, а в свою страховую компанию. Этот порядок вступит в силу 1 июля 2027 года и будет применяться к страховым случаям, произошедшим после этой даты. Кроме того, расширены возможности получения компенсации за ущерб, причиненный транспортному средству. Теперь она будет доступна и в ситуациях, когда невозможно установить транспортное средство, виновное в ДТП. Теперь компенсация будет выплачиваться также в случаях, если в результате аварии транспортное средство получило повреждения, приведшие к аннулированию разрешения на его участие в дорожном движении. Эти изменения коснутся происшествий, случившихся 1 января 2027 года и позже. Поправки к закону также затрагивают деятельность Бюро страховщиков транспортных средств Латвии. При выполнении возложенных на него государственных функций Бюро будет находиться под надзором Министерства финансов. Вместе с тем уточнены государственные функции Бюро, установлены требования к членам его правления, а также усовершенствован порядок рассмотрения жалоб. Помимо этого, оптимизирована работа гарантийного фонда, предусмотрена возможность привлечения дополнительных средств в случае необходимости для выплаты страховых возмещений, а также уточнены процедуры управления фондом и контроля за его деятельностью. Поправки вступят в силу в порядке, установленном законодательством. Также сегодня Сейм во втором чтении одобрил поправки к закону о дорожном движении, которые устанавливают четкие требования к водителям транспортных средств относительно информирования госполиции о дорожно-транспортных происшествиях, а также расширяют возможности оформления согласованного извещения о ДТП. Поправки предусматривают, что впредь водитель транспортного средства будет обязан сообщить в госполицию о 9 видах ДТП, а именно если участвовавшему в происшествии транспортному средству нанесены существенные повреждения. И если в происшествии участвовали более 3 транспортных средств. Также будет обязательным уведомить полицию в случае нанесения ущерба имуществу третьего лица. К имуществу третьего лица не относятся транспортное средство, участвовавшее в ДТП, владельцем которого не является его водитель. В полицию необходимо будет сообщить о ДТП также в том случае, если нанесен ущерб другому транспортному средству, водитель которого не находится на месте происшествия. Также в полицию необходимо сообщать, если нанесен ущерб дорожному комплексу или пострадало дикое животное. Если есть подозрение, что кто-либо из водителей, участвовавших в ДТП, находится в состоянии опьянения, также обязательно связываться со стражами порядка нужно, если водители не могут прийти к соглашению об обстоятельствах происшествия, фактах или схеме ДТП. В то же время будут расширены возможности заполнения формы согласованного сообщения. Впредь, если в ДТП участвует более 2 транспортных средств, водители при отсутствии иных указаний со стороны госполиции будут иметь право заполнить форму согласованного сообщения и покинуть место происшествия. Госполиция сможет дистанционно принимать решение о необходимости выезда своих сотрудников на место происшествия, а также консультировать водителей транспортных средств по вопросам заполнения бланков согласованного сообщения.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. День пройдет без значительных осадков. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
3: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Рими, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Вячеслав Бутусов и группа «Юпитер» открыли второй час «Зажигалово» под девизом «Рок жив». Ну что сказать, у Славы сегодня лучший 65-й день рождения. Нет смысла перечислять все заслуги одного из самых любимых в народе исполнителей, так что Вячеслава с днюхой. А мы идем дальше вперед и с треком «Мощным». В 78-м американская группа «Тота» выпустила дебютник, который сразу заявил о появлении секстета высочайшего музыкального класса. До этого все были востребованными студийными музыкантами и участвовали в проектах других исполнителей. Дебют получился на славу. Главный козырь альбома, трек «Держись», поднялся до 5-го места в американском чарте Billboard и до 14-го в британском хит-параде. Узнаваемый фортепианный риф, мощная ритм-секция и великолепный вокал Бобби Кимбелла. И все это прямо сейчас мы услышим на Радио Рокс.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Мумий-тролль с треком «Контрабанды» на радио «Рокс», а у нас очередная автомобильная минутка. Впереди свежий выпуск автомонитора о дорожной обстановке в городе. Ну а после этого мы тут же вернемся с новой порцией хитов от групп «Deacon Blue», «Пикник», «Юты», а также от «Короля и Шута». Ждем шикарный трек «Воспоминания о былой любви».
1: Автомонитор на радио «Рокс».
2: Добрый вечер еще раз. Густава Земгала с Гатвой стоит, там авария машинки, стоят в сторону Бривибас, получается. Грузовичок и легковая машина встретились, там по левой полосе, получается, они стоят, и с правой как бы объезд идет. Там такая пробочка уже создалась хорошая.
0: Начали выпуск сообщения от Натальи. Кстати, спасибо за информацию. Она его прислала минут 15 назад, значит, до сих пор актуально. Напомню, Густава Земгала-Гатва медленно едет со стороны Восточной магистрали в направлении Бриебас. Именно здесь произошло ДТП. Каждый вечер не похож на любой другой, но сегодня есть ощущение легкого дежавю, потому что вчера в час пик были очень похожими все основные показатели. На максимуме загруженность дорог превысила 8 баллов, это примерно в половине шестого. К этой минуте на монитор в среднем по городу вернулись 5 баллов. Сложная обстановка остается в центре и на всех важных и основных направлениях. Два слова о погоде на пятницу. Нас ждет вполне погожий денек, преимущественно солнечный и без осадков. Воздух прогреется до 13 градусов. Что важно, оставаться самим начеку, быть внимательными и взаимовежливыми на дорогах. И на этом о трафике, пожалуй, все. Меня зовут Владимир Тин. Всем желаю приятного вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Баня парит.
3: Хорошо.
1: Здоровье дарит.
3: Ну, давай, вот так.
1: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
3: О, хорошо, пяточки.
1: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
3: Класс!
1: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
4: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии – Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена – 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
5: Что это? В Евроаптеке краткие цены. Лови скидку 60% на пищевые добавки брендов Livol и Биофармация при покупке любых двух товаров с картой Medus. Да, ты не ослышался. Скидка 60% на пищевые добавки Livol и Биофармация. Не пропусти! Краткие цены действуют только до 25 октября. Приходи в Евроаптеку, и наши знающие фармацевты помогут выбрать то, что подходит именно тебе. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
1: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис.ЛВ. Радио Рокс 88.6 FM.

0: Пикник говорит и показывает, а Радио Рок заряжает позитивом и энергией всех, кто с нами в этот вечерний час. В разгаре «Экшен Рок жив» у нас есть повод поднять за здравную чашу за Дугласа Вейпанда, барабанщика шотландской банды «Дикон Блю». Сегодня ему стукнуло 48, он в расцвете сил и таланта и, кстати, подрабатывает радио и телеведущим на BBC. Что касается группы, это поп-рок с характером и ярко выраженной мелодикой. В активе «Дикон Блю» два альбома «Number One» и сингл в горячей десятке британского хит-парада. Это трек «Real Gone Kid» на сленге означает «необычного отвязного чувака». В общем, чествуем Дуги Вейпанда и слушаем этот замечательный трек на Радио Рокс.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Ты делаешь все, но результата пока нет. Формула контроля веса от Айва Клиник. Анализы и базовые обследования, консультация и план действий именно для тебя. Всего за 129 евро. Запишись в ivaclinic.lv и узнай свою формулу контроля веса. Код медицинского учреждения 0100-64120.
5: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь «Нарвастронг»?
6: Нет, я пью новинку. «Нарвастронг» – формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
5: Магний для нервов?
6: Да, «Нарвастронг» – формула магния. 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
5: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
7: «Нарвастронг» – формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное

0: www.
1: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается сухая и облачная погода, ветер южный слабый, на побережье до умеренного, местами образуется туман, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла в восточных районах до плюс 1, плюс 5, местами возможны заморозки до 0, минус 1 градуса. В пятницу днем ожидается переменная облачность, день пройдет без значительных осадков, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность, ветер южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
3: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

Солнышко жарко, небушка ясно, щедрость природы бьет через край. Я вместе с летом медленно гасну. Не умирай, лето,

0: Алиса Стрыком вот так подвела нас к последней на сегодня остановке нашего фирменного экспресса «Рок жив». Завершать будем мировой классикой одной из величайших баллад в истории Энджи группы Rolling Stones. Она на неделю возглавила горячую сотню Billboard в эти дни. В 1973-м в британском чарте сингл поднялся до 5-го места. Ну что ж, ставим шикарную точку в сегодняшней рок-хронике и простимся до пятницы. Меня зовут Владимир Тин. Всем огня, позитива и бобра.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 19 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

закрывают свой занавес. Как от тысячи ярких снов поменять значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать.

0: Reklāma.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межа Проспектс, 49.

0: Балти, комилве.
1: После ревизора. Занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей. Вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами. И профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
2: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
3: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается сухая и облачная погода, ветер южный слабый, на побережье до умеренного, местами образуется туман, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла в восточных районах до плюс 1, плюс 5, местами возможны заморозки до 0, минус 1 градуса. В пятницу днем ожидается переменная облачность, день пройдет без значительных осадков, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность, ветер южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
5: Радио Рокс 88,6 FM.

лет. Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел.

я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.

0: мысли вслух. Армен Григорян, группа «Крематорий».
1: Ну, вообще-то, в плане иллюзий нужно ставить, как мне кажется, планку как можно выше. Потому что именно фантазия, творчество очень важна. Вот не нужно себя ограничивать чем-то, потому что это крайне для художника опасно. Лучше наоборот, открывать границы и вообще не убирать горизонты, а просто мечтать, куда доходит фантазия.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: питаться.
1: Реклама.
2: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
1: Радио «Рокс». Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается сухая и облачная погода, ветер южный слабый, на побережье до умеренного, местами образуется туман, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла в восточных районах до плюс 1, плюс 5, местами возможны заморозки до 0, минус 1 градуса. В пятницу днем ожидается переменная облачность, день пройдет без значительных осадков, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность, ветер южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается сухая и облачная погода, ветер южный слабый, на побережье до умеренного, местами образуется туман, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла в восточных районах, до плюс 1, плюс 5, местами возможны заморозки до 0, минус 1 градуса. В пятницу днем ожидается переменная облачность, день пройдет без значительных осадков, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность, ветер южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: был ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику, романтику.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается сухая и облачная погода, ветер южный слабый, на побережье до умеренного, местами образуется туман, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла в восточных районах до плюс 1, плюс 5, местами возможны заморозки до 0, минус 1 градуса. В пятницу днем ожидается переменная облачность, день пройдет без значительных осадков, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность, ветер южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

солнышко жарко, небушка ясно, щедрость природы бьет через край. Я вместе с летом медленно гасну. Не умирай, лето,

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается сухая и облачная погода, ветер южный слабый, на побережье до умеренного, местами образуется туман, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла в восточных районах до плюс 1, плюс 5, местами возможны заморозки до 0, минус 1 градуса. В пятницу днем ожидается переменная облачность, день пройдет без значительных осадков, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность, ветер южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.
1: Шаг за шагом вперед, за годом год. Мы хотим увидеть рассвет.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, дождя не прогнозируется. Ветер преимущественно южный, слабый, начнет усиливаться на побережье. В первой половине дня местами сохранится туман. Температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге временами будет выглядывать солнце, ветер южный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.
2: Не хитрили, не юлили, просто повезло.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом один час. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, дождя не прогнозируется. Ветер преимущественно южный, слабый, начнет усиливаться на побережье. В первой половине дня местами сохранится туман. Температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге временами будет выглядывать солнце, ветер южный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до +13, +14 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.
1: Блеск

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, дождя не прогнозируется. Ветер преимущественно южный, слабый, начнет усиливаться на побережье. В первой половине дня местами сохранится туман. Температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге временами будет выглядывать солнце, ветер южный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

Радио Рос. Латвия. Над Рижским заливом 3 часа. Радио Рос. Твое настоящее.